0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting, it was synced up breathing.

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Слушай наших.
4: Мы не сможем любить.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление номер 28, предусматривающее плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении. Тарифы на услуги железнодорожных и автомобильных терминалов увеличатся в среднем на 5-7%. На городских линиях проезд в пределах одного тарифного пояса подорожает на 54 копейки, в пределах двух – на 69 копеек. В региональных и межрегиональных линиях размер повышения зависит от расстояния, класса линии, эконом или бизнес, типа подвижного состава и вагона. В нацпарке Беловежская пуща с 18 мая по 31 июня запланирована обработка территории от золотарника канадского. Это инвазивное растение стремительно захватывает участки, вытесняя местные виды и разрушая естественные экосистемы. Бороться с ним сложно, но необходимо. Задача признана приоритетной для лесной охраны. Обработка пройдет химическим методом.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Юношеская хоккейная команда «Брест-2011» представляет Беларусь на международном турнире в Словакии. Команда успешно стартовала, одержав 3 уверенные победы подряд. В соперниках выступают команды из Чехии, Австрии и Словакии. Выходные «Зубры» победили словаков 3 раза. И последнее. В филиале «Спасенные художественные ценности» работает выставка одного экспоната «Воскресение Христово» из цикла «Музейная сокровищница». Образ, представленный на выставке, написан в середине позапрошлого столетия. Его украшает серебряная риза, изготовленная в Нижнем Новгороде в 1862 году. Икона поступила из Брестской таможни в 1980-м. В музее была проведена ее реставрация и научное описание. Увидеть икону можно будет по 29 мая. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Так, и в понедельник у нас оно такое, друзья мои, самое доброе утро стартует в начале этой недели. Да и давайте для того, чтобы эта неделя прошла, знаете ли, плодотворно у вас, однозначно нужно ее не проспать. Начало нужно не пропустить. И, конечно, встретить старт нового рабочего понедельника в компании самого доброго утра. Утреннее шоу стартует здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Всем огромный родинный привет, здесь Юля Майская. И сегодня до 11 утра, друзья мои, мы будем тормошить этот понедельник. Мы будем понедельник убеждать, что он легкий и классный день. По крайней мере, я сделаю абсолютно все от меня зависящее и даже больше для того, чтобы вы это почувствовали на деле. Но, во-первых, понедельник у многих вызывает приступы тоски и тревожности. Правда, есть такой момент. Ученые даже установили, что именно в этот день люди чувствуют себя несчастнее всего. Уж поводов много не нужно. Ну, просто так, слово «понедельник» – «а, опять». Понедельник. Но на это есть множество, конечно, причин, друзья мои. Давайте будем так, объективны. Приходится отказываться от свободы, которой мы наслаждались. Целые праздничные выходные, невероятные, феерические, красивые, победоносные. В общем-то, да, снова думать об обязанностях и стрессах. Да, рада вставать. Здесь ничего уж с этим не попишешь. Но и частью нашей власти, мне кажется, сделать понедельники не такими страшными, как они кажутся нам в воскресенье. Вообще, вы знаете, на самом деле эксперты, дорогие люди, советуют попробовать пораньше прийти на рабочее место именно в понедельник, в старте рабочей недели, не спеша выпить чашечку кофе, прочитать новости либо почту, тоже это сделать не на истерии, а тоже не спеша, пообщаться с коллегами, спросить, как прошли выходные у них, обменяться любезностями, конечно же, рассказать пару анекдотов для того, чтобы поднять настроение, ну и начать нужный день, понедельник, оказывается, с простых задач, чтобы он не был так страшен для нас, а потом переходить к более сложным. Ну, вот такие маленькие незамысловатые рекомендации, друзья мои. Если вы будете придерживаться

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Бре.

0: Что ни день, то праздник.
1: Мы один вас сегодня в объятия музыкальные, друзья мои, с самого утра. Залетайте сюда, к нам в утреннее шоу «Самое доброе утро». Потому что только здесь мы рассказываем, что понедельники бывают легкими, классными и праздничными. Да, вы не ослышались? Понедельник сегодня, обычно это слово, конечно, вызывает у каждого из нас такой легкий холодок по спине, давайте признаемся. Но 11 мая 2026 год на дворе, понедельник-бунтарь, я вам скажу, по-другому его не назову. Он, в общем, этот понедельник разрешает нам есть все подряд. Да, вы не ослышались. Требует, знаете ли, погладить шнурки. Да, именно их. И заставляет, конечно, задуматься о собственном эгоизме. Ха-ха, вы думали, что такого праздника не существует, как день эгоизма? Да, пожалуйста, вот он, есть. А еще, между прочим, именно 11 мая компьютер впервые обыграл чемпиона мира по шахматам, родился Сальвадор Дали, а наши с вами предки начинали собирать березовый сок. И вообще, я так подумала, понедельник ли это? Столько классных событий. Ну, давайте будем разбираться поэтапно, друзья мои. Итак, сегодня Всемирный день осведомленности об эгоизме. Давным-давно, да? Чувствуете себя каким-то непохожим на других. Давным-давно вам говорят, эх, ты эгоист какой, о других не думаешь. Сегодня можно с гордостью сказать, да, я эгоист. 11 мая, день, когда весь мир приглашают честно посмотреть в зеркало. Всемирный день осведомленности об эгоизме, между прочим, предлагает задуматься, как часто мы путаем с вами здоровую самооценку с эгоцентризмом. Где вообще грань между заботой о себе и равнодушием других людей, как думаете? В общем, праздник не все-таки про самобичевание, а про осознанность, друзья мои, да. Психологи вместе с тем, знаете, что говорят? Что умение признать собственный эгоизм – это первый шаг к эмпатии, да. Попробуйте сегодня. Один такой простой эксперимент, друзья мои. Я вам хочу сказать, что я пробовала. Это невероятная, сложнейшая история. В общем, в каждом разговоре сначала выслушайте собеседника до конца, а потом говорите сами. Звучит вроде легко, правда? Ну попробуйте, и вы удивитесь, как это сложно сделать. Невероятно! Друзья мои, сегодня еще отмечается Международная неделя коучинга. Да, вот такой старт ей положен. С 11 по 17 мая проходит такая Международная неделя коучинга. Это время, когда коучи по всему миру проводят бесплатные сессии, мастер-классы, открытые встречи. Цель показать, что коучинг – это не волшебная таблетка и не мотивационные какие-то крики, а система все-таки работа с целями, ценностями, потенциалом человека. Поэтому, если вдруг сегодня вам встретятся коучи, будут говорить, слушайте, давайте попробуем. У вас есть потенциал. Не говорите ему, что коуч – это не профессия. Не говорите, пожалуйста, потому что очень обидите человека. Да, друзья мои. Сегодня вместе с тем еще и праздник желудка. Как вам такая история? Всем, кстати, приятного аппетита, кто успел позавтракать и кто называется этим утром большим молодцом, потому что прибавил несколько грамм после плотного вкусного завтрака. Молодец человек. С вас нужно брать так или иначе пример. Но что за праздник такой? День желудка – расскажу обязательно подробно чуть позже, друзья мои. А пока совсем скоро прогноз погоды. Всем привет!

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот я сейчас подумала, я здесь сижу и говорю, люди мои дорогие, да, правда, в компании утреннего шоу «Самое доброе утро» понедельники всегда самые добрые. Но есть же среди вас упрямые люди, которые говорят, да нет, ну что вы, да нет, никакие понедельники не самые добрые, что вы говорите, Юля. Вот уперся человек рогом, и просто убедить его в этом сложно. Я вот решила разобраться сегодня в рубрике «Топ-3 самых», а кто они, по мнению астрологов, самые упрямые представители зодиакального круга. Да, представьте себе упрямых людей, да, которые отстаивают свою позицию так, как будто это олимпийский вид спорта, да? Угу, выглядит забавно, правда? Ой, друзья мои, ну если есть в вашем окружении такие люди, обязательно расскажите о них и напишите на студийный вайбер, а я пока действительно буду разбираться вместе с астрологами, но кто же они, самые упрямые представители зодиакального круга. Итак, кто бы мог подумать, ну тельцы, вы в списке, да, не стойте в сторонке. Проходите, пожалуйста, в центр. В общем, настоящее воплощение, оказывается, принципа либо по-моему, либо вообще никак. Я бы не сказала. Будь то планы на отпуск или выбор десерта, если телец уже что-то решил, изменить его мнение почти невозможно. Комфорт и стабильность для тельцов превыше всего, поэтому они стоят на своем до последнего, если вопрос касается не только его комфорта, а абсолютно всего. Хотя поначалу так и не скажешь на самом деле. Далее идем по списку. Львы, вы тоже в списке самых упрямых знаков зодиака, по мнению астрологов. Львы всегда готовы быть в центре внимания, если лев настаивает на теме праздничной вечеринки или идеальном плейлисте. Знаете, отступления не будет, потому что их упрямство, конечно же, происходит из-за потребности сделать все идеально и довести все до ума, понимаете? Вот так вот. Скорпиончики, ну что вы посматриваете на львов и тельцов? Вы, пожалуйста, проходите, да, в наш список. Вы тоже в списке топ самых упрямых знаков зодиака. Если скорпион принял решение, убедить его уже в обратном невозможно. Эти страстные водные знаки держат образы крепче, чем кажется. В общем, скорпионы могут противиться любым попыткам примирения. Действуйте осторожно, друзья мои. Очень принципиальные люди, с которыми очень сложно договориться. Да, самые упрямые. Но мне кажется, вот такой топ-3 самых сегодня списков, друзья мои, будет вам в начале рабочей недели очень даже, знаете ли, полезен, если вы работаете рядом с тельцами, львами, скорпиончиками, почему бы и нет. Ну, а если вы живете, например, со скорпионом огромное количество лет, либо с тельцом, это человек, с которым легко договориться, он совершенно неупрямый, и астрологи, возможно, ошиблись, тогда дайте обратную связь. 33-код-399-00-11. Ну, а если вы, возможно, кстати, лев и совсем, знаете ли, человек неупрямый, то тоже напишите нам об этом на студийный вайбер. Обязательно зачитаю ваши сообщения с большим удовольствием. Ну что, друзья, а сейчас мы прервемся на небольшой классный трек о Насте Димы Билан «Эпилог». Потрясающая, правда, песня. Прям я напеваю. Залетела в мою душу. Совсем скоро расскажу вам гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь, это касается каждого.
0: Радио

0: вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на сегодня. Рассказываю вам, что ожидать от дня сегодняшнего. И ну и, собственно, к чему так или иначе нужно готовиться. Друзья мои, самый точный гороскоп, это правда. Итак, овны, сегодня традиционно для вас будет день напряженный, но лишь до обеда. Ну а после станет все немножко легче, понятней и прозрачней. Тельцы, день подходит для укрепления профессиональных позиций через конкретные действия. Соотнесите свои текущие задачи с долгосрочными целями. И не тратите ли ты сегодня силы на то, что уже не актуально. Близнецы, сегодня информационный поток понедельника может спровоцировать распыление сил. Отфильтруйте-ка тельцы с самого утра входящие задачи по критерию важности и не будете делегировать второстепенное. Раки, день располагает к анализу профессиональных связей. Оцените, насколько комфортно вам работать в текущем окружении, либо учиться. В делах возможны мелкие задержки, которые стоит использовать для проверки деталей. Львы, ну что, ваша харизма и красота сегодня станет инструментом для вдохновения команды. Но используйте ее осознанно, без давления. В работе над сложными проектами ищите нестандартные подходы. Взгляд под другим углом откроет новые возможности для вас сегодня, львы. Девы, далее внимание к мелочам позволит вам заметить ошибки в процессах, которые другие игнорируют. И, кстати, девы, используйте это преимущество сегодня для оптимизации рутины, которая вас поглотит так или иначе. Весы, поиск баланса. Извечный вопрос, правда, между профессиональными обязанностями и личными желаниями потребует сегодня, между прочим, четких границ. Четко обозначьте свою зону ответственности в партнерских проектах, чтобы избежать перезагрузки. Далее, скорпиончики, день глубокой концентрации. Сложные задачи воспринимайте как личный вызов, и их решение принесет не только результат для вас сегодня, но и внутренний рост в отношениях с коллегами. Скорпионы, доверяйте своей интуиции. Стрельцы, стремление к новым вершинам сегодня должно опираться на четкий план действий. Ищите менторские поддержки или советы опытных коллег. Это ускорит ваш процесс. Ну а в личной жизни запланируйте на вечер что-то, то, что вам будет интересным. Козероги, практичность и умение делегировать станут вашими главными союзниками в этот понедельник. В переговорах, козероги, опирайтесь сегодня исключительно на факты и заранее подготовленные аргументы. Водолейчики, нестандартное мышление поможет найти выход из тупиковой рабочей ситуации. Попробуйте предложить коллегам мозговой штурм. Да, коллективный разум сегодня в Водолее сработает эффективнее одиночных раздумий. Рыбы, интуитивное понимание скрытых процессов в коллективе поможет вам избежать участия в ненужных интригах. И фокусируйтесь, рыбы, на своих ощущениях перед принятием важных решений. А в личной жизни важно вовремя сказать «нет» чужим ожиданиям, чтобы сохранить собственный ресурс. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья. Удачного, продуктивного и счастливого понедельника каждому из вас.
2: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бо махшима.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505. Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: сплю и вижу.
1: Итак, друзья, рубрика «Сплю и вижу» посвящена вашим снам. Да, угу. Знаете ли, мало кто в окружении вашим правда интересуется вашими снами, а мы здесь в рубрике «Сплю и вижу» интересуемся. А что же вам снилось? Если какой-то кошмар, пишите. Если какая-то радостная совершенно картинка посещала вас сегодня ночью, тоже пишите. А может быть, вы человек, который видит вещи сны? Тогда это здорово и невероятно. В общем, в нашей рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся на предмет того, а что же ваши сны означают наяву. Вот такая интересная, незамысловатая житейская рубрика. Итак, друзья мои, 33-код-399-0011, вот сюда я ожидаю ваши сны. Друзья мои, конечно же, не упустите возможности. Мало ли, вот есть какая-то рекомендация в сонниках относительно вашего сна сегодня. Итак, Екатерина написала, только что прилетело сообщение. Доброе утро! Мне снится, что я перешла работать в другую организацию, то есть поменяла место работы. Хотя в реальной жизни совсем это не планирую. А к чему бы это наснили вы сегодня? Уж не знаю, дорогие друзья, но будем разбираться. Мне кажется, такой житейский сон зачастую, да, вот бывает так. Думаешь, о, сода переводит другую работу, обычно символизирует, знаете ли, Екатерина, серьезные внутренние перемены и желание изменить карьерную траекторию или смену жизненных приоритетов. Вот вы нам об этом не написали, а сонника это подтверждает. В общем, такой сон, который вы наснили, как будто перешли на другое место работы, это знак грядущей трансформации Екатерина, поиска новых возможностей, адаптации к новым условиям. Так что готовьтесь. Такой сон вместе с тем указывает на готовность оставить старое, да, позади, и начать новый жизненный цикл. Это что-то новое, пусть вас это не пугает. Друзья мои, если вы действительно на этой неделе для себя ставите новые цели, новые задачи, как говорят пресловутые современные психологи, выходите из зоны комфорта и входите в зону турбулентности, тогда знаете, что любые стрессы – это всегда рост. И я вам желаю, конечно же, финальных успешных итогов, а преодоление трудностей пусть обязательно будет для вас невероятно интересным и полезным. Ну а насколько полезна наша рубрика следующая, я знаю наверняка.
0: Народная перекличка.
1: Именно так. У каждого из вас есть стать возможность. Есть она. Не такая, знаете ли, уловимая. Стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро». Рассказывайте, люди дорогие, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу и, конечно же, как настроение, и как провели выходные в том числе. Какой, значит, населенный пункт сейчас на связи с радио Брест? Расскажите. 33-код-399-0011. Жду обратной связи. Ну и, конечно, делитесь впечатлениями. Как прошли ваши выходные? Как отметили 9 мая? Если вдруг нам выходные дни не написали, нам, правда, по-прежнему это безумно искренне интересно. Готова зачитывать ваши сообщения уже в следующем часе. Жду.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 16 мая вступает в силу закон о риэлторской деятельности, который упраздняет саму должность агента по недвижимости. Специалистам, желающим остаться в профессии, придется пройти аттестацию. В противном случае им грозит увольнение. Одновременно правительство утвердило новую систему предельных тарифов на риэлторские услуги. Для объектов стоимостью до 4200 базовых величин отменяется единый потолок в 3%. Вместо него появилась ступенчатая шкала, где комиссия варьируется от 3 до 6% в зависимости от цены жилья. А для самой дорогой недвижимости с оценкой выше 12 400 базовых величин прежнюю многоступенчатую сетку заменили фиксированным тарифом в 1.5%. Вторая международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке» пройдет 28-30 мая в Бресте. Такое решение принято на заседании Президиума Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь». В рамках конференции будут рассмотрены все актуальные вопросы и темы.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Отбор мальчиков и девочек 2020 года рождения в школу «Динамо Брест» пройдет 16 мая в спорткомплексе «Брестский». Ранее отбор в группы проводился осенью, однако теперь в спортивном учреждении планируют познакомиться с будущими спортсменами заранее, чтобы собрать всю необходимую информацию к сентябрю, когда начнется формирование групп. Это будет не просто отбор, а настоящий фестиваль, на который приглашаются и дети, и их родители. Помимо работы тренеров, которые проведут упражнения на определение физической и координационной составляющей, будет подготовлена развлекательная программа. Новости компании. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, безумное утро, дорогие друзья. Да, настолько были мы с вами, знаете ли, воодушевлены, настолько были перенасыщены у нас выходные всеми важными событиями, которые происходили в стране, что, конечно, каждый из нас сегодня, кто придет на работу, так или иначе будет делиться впечатлениями. Где был? Обязательно в начале рабочего дня при общении с коллегами галереи будут показаны, пересказаны истории. Как вы видели, возможно, победоносный салют в городе Бресте, который был просто невероятный. Друзья мои, и пусть никто не говорит, что понедельник день тяжелый. Он интересный, невероятно, особенно первая его половина дня, перенасыщенная однозначно. Но для того, чтобы провести день, знаете ли, с пользой, для того, чтобы правильно распределить все свои профессиональные обязанности и оставаться, знаете ли, в ресурсе, так или иначе, нужно ранним утром, перед выходом на работу, позавтракать. Пора парапампу. Кто соблюдает это правило, расскажите. У кого получается? Все бы хотели, но немногие могут. Правда, а вот здесь принципиально важно, конечно, поговорить о, знаете, вот планировании. Вот это слово такое, планирование. Замечательное, хорошее слово, что я могу сказать. Друзья мои, я обещала рассказать вам, что сегодня праздник желудка отмечается. Всем огромный привет, кто молодец и позавтракал, кто делает это в данный момент и кто едет, не позавтракавшись, не заправившись, в общем-то, едой, у кого настроение действительно не айсь. Ну что, будем поднимать настроение, разбирать и обязательно, если что, завтракать на работе. Никому не говорите. Да, праздник желудка отмечается ежегодно. 11 мая предлагает на один день забыть о диетах. Да, подсчете калорий. Да, чувство вины за кусок невероятно вкусного тортика. История праздника туманна. Кто его придумал, неизвестно, но идея явно пришла из народа. В эпоху, когда каждый второй пост в социальных сетях про правильное питание, ПП, да, суперфуды, интервальное голодание, день ешь что хочешь, день желудка звучит почти, мне кажется, революционно, друзья мои. В общем, хотите пиццу сегодня на завтрак? Да пожалуйста, да пожалуйста. Мороженое в обед? Да конечно, мы вас в этом поддержим. Только так ваш желудок скажет, конечно, вам спасибо, а ваш диетолог, возможно, и нет, да. Но сегодня правила диктуют наш желудок, друзья мои, и с этим абсолютно ничего не попишешь. А еще, друзья мои, если вы сегодня каким-то образом будете умудряться позавтракать на природе, тогда вы человек, который, вероятно, живет за городом и завтракает на террасе. Вау, мечта просто! День любви к природе сегодня отмечается 11 мая. Да, не путайте с Днем Земли, пожалуйста, или Днем экологии. Здесь акцент не на проблемах, а на чувствах. Просто выйдите на улицу, вдохните майский воздух, послушайте пение птиц, посмотрите на цветущие деревья и скажите природе спасибо, друзья мои. В мае это сделать проще всего. Все цветет, пахнет. Извини, ученые давно доказали, что 20 минут в парке, да, и прогулки снижают уровень кортизола, стресса. Так что сегодняшний праздник не просто красивые слова, а такой медицинский рецепт, выписан без рецепта. Побочных эффектов, друзья мои, не имеет. Движемся дальше. И помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие друзья, мы звучим для вас. Здесь Юля Майская. Привет и удачного старта этой недели.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Сегодня, друзья мои, я расскажу вам, да, невероятно классной артистке, которая не меняется с годами, как мне кажется. Что она для этого не делает, я уже не знаю, не делает одного, не злится на этот мир, а значит, не наводит поклёб на других, любит эту жизнь, друзья мои. И вот в этом контексте у нее все спорится, получается. Друзья мои, любите дело своей жизни гораздо больше, чем чужие сплетни, интересы, и тогда обязательно результат не заставит себя ждать. Вот так подумала Анна Плетнева и решила, что да, дело ее жизни – это эпицентр всех событий, которые с ней происходят. Анна Плетнева в эфире совсем недавно на одной радиостанции вспомнила один из самых рискованных моментов на концерте. Ведь, значит, хлеб артиста зарабатывается не только пестрыми костюмами и улыбками со сцены, а невероятным трудом, друзья мои, разными случаями, каверзными и не очень, которые с ними происходят. В общем, певица рассказала, что однажды все же засомневалась перед прыжком в толпу. Именно тогда едва не случилось падение. Не планировала, по ее признанию, делать это на концерте, однако настолько ликовала публика и фанаты просили сделать ее это, что она решилась. По словам артистки, в тот момент она споткнулась, и зрители буквально успели поймать ее в последний момент. Было один раз, о чем она пожалела, потому что именно тогда споткнулась и еле-еле, в общем-то, долетела в руки своих фанатов. Ну и, как отметила Анна Плетнева, если уж решаться на такой шаг и делать это, нужно без сомнений, только на полном порыве, друзья мои. Вот такая рекомендация сегодня в рубрике «Люди о людях» от Анны Плетневой. Делайте, знаете ли, действительно все вот без сомнений и, правда, в своем профессиональном порыве. Пусть действительно старт этой рабочей недели будет для вас удачным, плодотворным, пусть не самым простым, друзья мои, потому что когда не совсем просто, рождается самый истинный и правильный продукт. Ну и помните, если вы в себе сомневаетесь сегодня, а стоит ли начать, либо нет, а двигаться ли дальше, либо прекратить путь профессиональный, потому как сложности какие-то впереди начались-то, друзья мои, мы знаем одно точно. Мы, команда «Радио Брест», верим в вас, наверное, больше, чем вы в себя. И знаем однозначно, что у вас обязательно все получится. Так что действуйте, а мы вас поддержим в любых ваших начинаниях и продолжениях, не только отличным настроением, ну и классными треками. Ловите! Радио!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
7: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
6: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
8: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио.

Радио Брест. Наши песни. Let's go.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: А ну, самые дорогие друзья, всем привет, здесь Юля Майская. Если вы вместе с нами встретили это утро, вы большой молодец. Тогда, наверное, вы точно уже знаете, убедились на деле, что понедельники в нашей компании всегда легкие, что старт начала рабочей недели всегда удачный, дорогие друзья. Ну, а если сомневаетесь в этом, тогда будьте с нами до конца. До 11 утра я звучу для вас с большим уважением и любовью. И помните, дорогие люди, куда бы вы ни направлялись, и даже если вы летите в утренние пробки. Да, если вдруг такие есть, сообщайте нам на студийный вайбер. Нам всегда с вами по пути, дорогие люди. Да, дорожный корреспондент, рубрика у нас такая, которая в течение целого эфирного дня, так или иначе, дает возможность каждому из вас, уважаемый человек, стать нашим внештатным дорожным корреспондентом. Сообщайте, где пробки и заторы на дорогах. Возможно, не работающий светофор, а может быть, нанесение разметки. Ох, наносите разметку на такой нежно, знаете ли, застеленный асфальт, я так скажу, положенный асфальт, невероятно. Я каждый раз замечаю, как наши дорожники с приходом лютой зимы, а потом с приходом и весны заботятся о том, чтобы нам, горожанам, было, знаете ли, ехать, ну, настолько, знаете ли, как по маслу. Прям невероятно. Каждый раз, каждым годом город становится все краше и краше. И, конечно же, это большая заслуга руководства города, области. И тут нужно сказать людям огромное спасибо, которые тоже начинают свой день и свет, не заря для того, чтобы нам жилось хорошо. Правда, в мире уютно, комфортно, это очень-очень здорово. 33-код-399-0011, студийный вайбер, он активен, друзья мои, и для ваших сообщений. Рассказывайте, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», если мы еще с вами не знакомы. Давайте познакомимся поближе. Меня Юля Майская зовут. Как зовут вас и представитель какого населенного пункта в Брестской области, а может быть, в стране Беларуси, а может быть, за ее пределами вы? Очень интересно мне знать. Здесь появилась и Мария. Машенька, доброе утро. Вот что пишет Маша. Доброе утро, привет вам из города Столина. Выходные провели под полным впечатлением от мероприятий, наполненных воспоминаниями, душевным волнением, всплеском эмоций. В завершении съездили в деревню, насладились природой, пожарили шашлыки. В общем, перезагрузка прошла по полной, делится Маша. Маш, спасибо огромное. Я очень надеюсь, что все это вы делали вместе с любимой радиостанцией. Действительно, выходные были невероятные, душевные, теплые. Такие, которые вот необходимы нам, нашим людям, периодически для того, чтобы мы с вами остановились и поняли, что самое бесценное, что с нами могло случиться в этой жизни, это и есть наша жизнь. Вот такой получается парадокс, о котором я вам напомню. Ну, я и так знаю, что вы уникальные, классные люди, цените это, и это очень здорово. Артем появился здесь, представитель города Барановичи. Тоже передает доброе утро и желает отличного дня каждому, кто вместе с нами на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест» встречает этот день, этот понедельник. Звонкий смех, следующий трек, слушаем.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Да, невероятно классный трек. И, возможно, прослушая сейчас его, какие-то воспоминания всплыли в вашей голове, в вашем сердце. Возможно, почему и нет. Песня действительно очень сильная. Правда, «Комета», 2019 год, казалось бы, да? Но все по-прежнему она на слуху. Прорывной хит певца Джонни, ставший его визитной карточкой, не побоюсь этого слова. Романтическая композиция, которая описывает невероятно сильные чувства. Именно те, которые мы можем испытывать людям. Кстати, этот трек был написан очень быстро, вдохновлена. Это вообще вся песня «История любви» и принесла когда-то артисту масштабную популярность, возглавив тогда чарты Apple Music в 2020. Ну и песня официально презентована была в 2019 году. На самом деле, это признание в любви, где используется космическая такая метафора для описания космической привязанности к любимой девушке. «Я люблю тебя до звезды и обратно, до космоса и обратно». Можно теперь и так говорить, почему бы и нет. Джонни, кстати, отмечал сам, что песня родилась из эмоций и желания создать что-то такое искреннее и запоминающееся, так, чтобы навсегда. Ну, а трек стал одним из главных хитов 20-го, закрепив популярность артиста. Клип, кстати, на песню, ставший первым масштабным видеопроектом артиста Джонни, частично снимался где-то там, то в одной стране, то в другой стране. Да, по сюжету герои проводят вместе последние дни перед падением астероида, что подчеркивает драматизм и важность момента, друзья мои. Вот так мы, люди, можем посредством песни, посредством текстов, посредством клипов передавать свои чувства. Это невероятно здорово. И сейчас вот я спрошу вас, разве может это сделать так эмоционально передать наши чувства искусственный интеллект? Уж не знаю. Вы скажете, что да. Частично буду с вами согласна. Но разве может он, искусственный интеллект, так чувствовать, как мы с вами, люди, да? Вот такие эмоции испытывать, как мы с вами, люди? Конечно же, нет. Отсюда мы делаем вывод. Пусть этот и самый искусственный интеллект, который ворвался в нашу жизнь, ни в коем случае не за как-то меняет наши человеческие ресурсы в работе, в жизни личной, в жизни профессиональной, в общении, в конце концов, друзья мои. Пусть это будет лишь дополнением. Вот тогда, наверное, вот в этой связке, в современном мире можно достичь профессионального успеха. Здесь Юлия Майская. Всем вам я желаю отличного старта рабочего дня. 8:52 в стране. Если у вас рабочий день стартует с 9 утра, значит, вы не опоздали. Значит, все сделали вовремя. Я очень надеюсь, что до этого я вас подзарядила своим оптимизмом для того, чтобы день понедельник стал легким и продуктивным. Ну, а кто вместе со мной с раннего утра, дорогие друзья, я тоже очень надеюсь, что вы успели сделать в нашей компании огромное количество дел. Дальше только больше, дальше лучше. Помните об этом.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской области стремятся увеличивать площади садов и ягодных плантаций. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В регионе под плодово-ягодными культурами в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах занято 8200 гектаров. На территории области за последние 5 лет заложено более 2500 гектаров плодово-ягодных культур, в том числе яблоневых садов почти 1500 гектаров. Брестская область одна из ведущих в стране в садоводстве и производстве ягод. Прошлый год был неудачным. На это были объективные причины. Было несколько волн больших заморозков, которые практически уничтожили урожай. Фермерам была оказана государственная поддержка госпредприятиям в пределах 12,5 миллионов рублей, отметил Петр Пархомчик. Он обратил внимание, что в нынешнем году весенние заморозки тоже заставили фермеров поволноваться. Брест с дружественным визитом посетила делегация словацкого города Вранов-на-Топлю. Возглавил делегацию заместитель мэра Петр Захарьян. Основной целью визита стало участие в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Программа пребывания гостей продолжилась в свободной экономической зоне Брест. Встреча стала логичным продолжением недавнего визита представителей администрации СС в Словакию. Во время встречи глава администрации СС Брест Вадим Кравчук представил инвестиционный потенциал и экспортные возможности предприятий резидентов, проинформировал участников о расположении ключевых инвестплощадок региона, о преференциальных условиях для бизнеса, а также об успешных проектах с участием иностранного капитала, включая словацкий бизнес. Чеки жилье проиндексированы в Брестской области. Это предусмотрено решением Брестского областного исполнительного комитета от 29 апреля 2026 года номер 303, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков жилье 39 и 2216 десятитысячных. Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 16 мая состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского облисполкома Михаилом Леонидовичем Баценко. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. Новый туристический объект появится в Мотоле. Возможность обустройства родника в урочище Креница появилась в результате победы местного проекта в конкурсе гражданских инициатив, проводимого под эгидой Брестского областного совета депутатов. Урочище, где расположен источник, мотоляне давно назвали Креницей. Многие верующие желали видеть это место полноценным объектом, где не только можно набрать воды, но и окунуться, а также подать церковные требы. На устройство стоянки, тротуарных дорожек, моста, размещение санитарных зон, малых архитектурных форм потребуется 50 тысяч рублей. 10% от названной суммы – вклад населения, который уже собран. 45 тысяч рублей поступит из областного бюджета. По окончании работ на объекте туристам будет предложен велосипедный тур-маршрут «Мотольский музей Креница, озеро Дедовичское». Благоустройство родника в урочище Креница пройдет в несколько этапов. Завершить объем намеченных работ планируется к октябрю. В последнее время социальные сети белорусов пестрят красивыми фотографиями людей на фоне тюльпановых ковров. Фото сделаны под Иваново в агрогородке Тышковичи. Именно здесь расположено крестьянско-фермерское хозяйство «Находка Полесье», единственное в стране, занимающееся выращиванием тюльпанов в промышленных масштабах. В его собственности сейчас находится 340 гектаров плодородных земель, 20 из которых отданы под цветы. Как рассказал глава хозяйства «Находка Полесье» Роман Шпак, до этого в странах странах СНГ никто не выращивал тюльпаны в промышленных масштабах. Мы не раз ездили в Нидерланды учиться технологиям. Познакомились с фермерами, сотрудничали с ними, покупали у них луковицу. Методом проб и ошибок пришли к тому, что сегодня имеем, поделился Роман Шпак. В апреле на территории фермерского хозяйства прошел фестиваль «Квитки життя. Симфонии весны и прихожусти». Прошел он успешно и теперь будет постоянным. Хозяйство продолжит развиваться. В планах построить гостиницу для туристов. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Для кого-то ведь на деле самое доброе утро работает. И если понаблюдать за социальными сетями наших белорусских людей, знаете ли, действительно, кто-то идет в социальные сети как на работу. Что здесь я имею в виду? Вот человек вышел из дома и пока добирается до своей офисной работы, например, записывает видеоролик, выкладывает в социальные сети и таким образом мотивирует людей, показывая о том, что погода-то наладилась сегодня за окном. Невероятно тепло и по Брестской области сегодня синоптики обещают действительно очень комфортную температуру воздуха. Да, друзья, до плюс 23 тепла по первому региону повсеместно. Поэтому, люди, если вы уже в отличном настроении зарядились данной информацией, и, конечно же, солнышком с самого утра, тогда все здорово. Пусть день действительно пройдет и будет вот таким вот солнечным. А вообще, вот вспомните и подумайте, а как раньше люди жили без социальных сетей? Слушайте, и больше успевали-то, да? На самом деле, правда, сейчас так или иначе, нам кажется, что мы независимы от социальных сетей. Когда хотим, тогда и смотрим, когда хотим, тогда и выкладываем ролики. Но на самом деле, друзья мои, нет, после работы, приходя раньше, смотрите, общались больше, да, выходили куда-то больше. Сейчас просто вот, да, нужно отчитаться в социальных сетях, как прошел твой рабочий день. Но, друзья мои, вообще ведение социальных сетей – это, правда, определенный вид работы, который требует умения, навыков, дисциплины, как ни крути. Поэтому всем огромный привет и большое мое уважение, кто работает социальными сетями, кто работает блогерами. Кстати, блогеры Первого региона. Вам тоже большой респект, потому что нужно быть грамотным, знать абсолютно все, и даже первым. И если еще остальные, собственно, и даже не ведают об этом. Да, ну и фото. Видео. Постить. Все это делать, друзья мои. Ох, не для слабонервных, я вам скажу. Поэтому преклоняюсь перед этими людьми. Большие молодцы. В каждой профессии есть что-то значимое, классное. Поэтому давайте будем друг у друга учиться чему-то. Обязательно делиться опытом, друзья мои. И делать так, чтобы каждый из нас становился лучше. Как вам такая затея? Расскажите. А вы знали, друзья мои, что именно в этот день, 11 мая, когда-то, а именно 1949 год, давно же это было, в Нью-Йорке, был продан первый фотоаппарат Полароид. Вот тогда люди, да, собственно, это, знаете ли, Полароид – это прародитель социальных сетей. Части, наверное, друзья мои. А еще в этот день, да, в 1964 году в Советском Союзе основана всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». Кто помнит эти времена? Если кто-то жил в этот период, а может быть, из книг читал про это время. Хорошее, замечательное, классное время, друзья мои. Мы живем в не менее прекрасный период жизни. И знаете ли, ведь этот период мы тоже создаем и творим сами. Поэтому с каждого с нас тоже спрос, друзья мои. Как качественно выполняем работу, как уважительно относимся к старшему поколению, коллегам, к соседям, к родным, близким. Здесь Юля Майская. Вот такая минутка.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, духовой шкаф Хайер с телескопическими направляющими с скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну да, друзья, так и хочется сказать. Выдыхайте, выдыхайте немного и, да, вот, собственно, становитесь на путь профессиональный, рабочий, привычный себе. Огромное количество событий, мероприятий происходило в выходные. Друзья мои, они были активны у вас более чем. И, конечно, многие говорят о том, что когда активные выходные... После таких выходных нужен еще один выходной. Ну и кто-то, кто, знаете ли, с чувством юмора скажет, а я чего? Я на работе отдохну обязательно, в обязательном порядке. У кого-то получится это сделать, у кого-то не совсем, друзья мои. Ну а если вы действительно, знаете ли, так хорошо отдохнули в выходные дни, что не выспались, тогда обязательно нам поможет проснуться, взбодриться и навести порядок в своей голове кофе. Кстати, слушайте, слышали вот такую нелепицу относительно того, что растворимый кофе вообще не полезен, а абсолютно бесполезен и даже вреден для здоровья. В растворимом кофе, оказывается, хорошей ценовой категории, друзья мои, нет ничего опасного, утверждают эксперты, и химозного, как думаем мы многие. Он тоже делается из обычных кофейных зерен, которые с момента сбора урожая проходят обработку и вместе с тем сушку. А вот в чашке эспрессо или американо, всем привет, кто сахарозаменителями пьет такой ранним утром на работе, действительно, количество калорий настолько ничтожно, что их вообще можно не брать в расчет суточной нормы. Всем огромный привет. У кого две буквы ПП идут с человеком по жизни, вы большой молодец, восхищаемся. Совсем другое дело со столь обожаемым многими капучино, латте, раф и так далее. Особенно много калорий, знаете где? В последнем из перечисленных напитков, да, поскольку при приготовлении рафа используют не молоко, а жирные сливки. Друзья мои, как же ваши ПП? Посыпятся все, если вдруг вы будете ставку делать на раф. А вот самый безобидный, полезный вариант для здоровья, друзья мои, простой черный кофе, без молока и сахара, в крайнем случае с сахарозаменителем. Да, вроде стевии. Однако, если у вас, знаете ли, ну, как-то так, с желудком не совсем, черный кофе вместе с тем не рекомендован к употреблению. Его нужно приправлять молоком. Да, друзья мои, для этих целей выбирайте молоко с процентным содержанием жирности не более 2,5%. Вот такая маленькая рекомендация, мне кажется, очень полезно ранним утром в понедельник, когда бодрит не только кофе, друзья мои, как его приготовить правильно, что выбрать, на чем сделать акценты, вот только что поделилась. Ну а далее, конечно же, исключительно ориентируйтесь на ваши пристрастия. А еще взбодрить вас, поднять вам настроение и заставить вас двигаться в ритм нашим треком поможем мы, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест. Ага, засиделись немного на рабочем месте, уже успели даже немного подустать, говорите вы? Не говорите, но я чувствую, правда. Тогда вот вам Джей Лов. Ловите, двигайтесь в ритм нашим треком, друзья мои. Всем привет и отличного дня.
2: Джей Лов. Я душа, но и манна.
3: It's a new generation.
2: Mr. Worldwide.
3: Of party people.
2: Get on the floor.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Брещине непеременные облачности без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Вот знаете, о чем подумали, дорогие люди? Как же здорово, когда в мире существуют какие-то нереальные, непонятные праздники. Да, друзья мои, есть огромная череда праздников, которые мы отмечаем с благодарностью, теплотой в душе и, конечно же, с мыслями о том, что в этом мире все происходит не зря. Но иногда бывают такие абсурдности, что ты думаешь, интересно, хорошо, что они есть, либо нет. Друзья мои, календарь показывает 11 мая. Да, сегодня, знаете ли, каждый из вас, кто имеет шнурки в своем арсенале, может отметить сегодня день глаженных шнурков. Как вам такая история, а? Да, вы услышали все верно. Да, именно так. 11 мая. День глаженных шнурков. Праздник, который задает больше вопросов, мне кажется, чем дает ответы. Как у вас с этим, друзья мои? Может быть, и вам так кажется? Вообще, зачем гладить эти самые пресловутые шнурки? Кто это вообще придумал? И главное, кто-нибудь вообще это когда-нибудь делал? А ну, признавайтесь. Версий вообще происхождения на самом деле несколько. От армейской традиции, где форма должна быть идеально до последней детали, да? До шуточного флешмоба, который зажил собственной жизнью. Как бы то ни было, друзья мои, праздник существует и напоминает, в мире полно абсурда. И, с другой стороны, это очень даже и прекрасно. Почему бы и нет? Если у вас есть утюг и шнурки, вы-то знаете, что делать сегодня, правда? Ну, а если нет, тогда просто улыбнитесь, друзья мои, и идите дальше, навстречу новому дню. Покоряйте новые маленькие вершины и помните, что новый день – это действительно маленькая новая жизнь, где может быть абсолютно все по-новому. С вашим участием, либо без вашего участия. А с вашим вдохновлением, либо без него, здесь определяйте и решайте вы сами. Но для того, чтобы так или иначе с красиво завязанными шнурками быть на вершине, друзья мои, для этого нужно идти прямо, в общем-то, не предавая свою профессию, обязательно уважая людей, не перешагивая их, это тоже важно. И самое главное, если вдруг на этом пути шнурки у вас будут развязаны, не споткнуться. Ну а если так произойдет, не бойтесь осуждения и насмешек других людей. Вставайте и идите дальше, друзья мои. Пусть обязательно сегодня у вас все получится. Мы поддерживаем здесь вас лучшими треками, музыкальными композициями, отличным настроением. И помните, что в нашей компании понедельник всегда легкий. Здесь Юля Майская. Привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

И в этом самом родном краю есть удивительно классные люди, которые участвуют в нашей рубрике «Народная перекличка». Дорогие друзья, всем вам огромное спасибо за обратную связь этим ранним утром. Я прочитываю ваши сообщения и вижу, что вы делитесь всеми теми впечатлениями, которые пережили выходные и 9 мая, День Победы, и 10 мая. Невероятное количество событий, и вы, активные наши люди, принимали участие везде и были наблюдателями и активными участниками на концертных площадках. Это очень здорово и гордо лично у меня. Вот гордость за наших людей, это прям в самое сердце. Дорогие друзья, всем огромное спасибо за обратную связь. Я готова зачитывать ваши сообщения. 33-код-399-0011, студийный вайбер. Он активен для обратной связи. Рассказывайте, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», что, возможно, уже успели сделать этим ранним утром. Ну и, конечно же, поделитесь впечатлениями, как прошли выходные. И, возможно, что-то произошло сегодня удивительно интересное и неожиданное для вас. Хотелось бы знать, а помимо того, чтобы знать, еще больше за вас порадоваться и вместе с тем настроить вас на рабочий процесс. В нашей компании понедельники всегда легкие. В нашей компании понедельники всегда продуктивные. А еще в нашей компании понедельники всегда добрые. Убедились в этом на деле? Тогда давайте приобщать к нашему утреннему эфиру а еще и ваше окружение. Пусть будет больше классных и радостных людей, потому что, друзья мои, вот в компании таких потрясающих работать, знаете ли, интересно. А еще очень здорово, когда в коллективе есть люди, на которых всегда можно положиться, которые всегда протянут руку помощи и дадут дельный профессиональный совет, когда, казалось бы, ты разочарован и прям не знаешь, как действовать в той или иной ситуации. Правда? Всем вам привет, дорогие люди. Вот зачитываю сообщение. Вячеслав прислал, только что прилетело. Всем большой привет, Павлиновый Сити, с вами. Вячеслав, расскажите, откуда пошел такой посыл Павлиновый Сити? Почему не вот просто Павлиново конкретно назвать населенным пунктом Павлиновый Сити? Там живут какие люди? Поведайте мне, это правда очень интересно. Доброе утро, Столин, на связи. Мы тоже работаем и трудимся под ваш голос и ваше настроение. Спасибо и за музыку. Нам хорошо с вами. Вот так от Сергея прилетело сообщение. Спасибо большое за отличную компанию в вашем лице и ваших коллег, Сергей. В том числе большой привет летит в Столин, дорогие друзья. Город Пинск, смотрю, тоже подключился. Пинчане передают привет всем, кто создает отличное настроение на радио Брест. Слушаем вас всегда и с удовольствием. Это приятно, дорогие друзья. А вот сообщение от Татьяны. Здравствуйте, на связи Брест. Традиционно еду на работу, немного опоздала. Но знаете ли, как-то мне не страшно. Настроение у меня хорошее, благодаря вам, спасибо. Танюша, и вам тоже огромное-огромное спасибо за участие и за отличнейшую компанию. Друзья мои, вот такой честной компании классных людей мы перелетаем в следующий музыкальный час. Час интерактивный. Обсудим там очень интересную тему, так что не разбегаемся далеко, и пусть сегодня у каждого из вас будет все хорошо. Здесь Юлия Майская. Привет каждому!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Беларусь готова к проведению консультаций с Польшей по вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Я бы нашим польским соседям дал время себя проявить. У нас задач очень много и возможностей очень много. Если нам удастся отработать взаимные транспортно-логистические механизмы, от этого только выиграют обе стороны. Если мы найдем развязки по каким-то торгово-экономическим вопросам, приграничному сотрудничеству, то, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов», – сказал Максим Рыженков. Он добавил, что за интенсификацией контактов всегда следует развитие отношений по всем направлениям, но мяч находится на польской стороне. К другим новостям. Электронная ярмарка вакансий пройдет сегодня в Пинском районе. Присоединиться к мероприятию можно будет с 11 до 12 часов на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости e-vacancy.by. Варианты трудоустройства предложат Пинский автобусный парк, открытые акционерные общества Почапова, Ахова, Плещицы и Лопатина. Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами Государственной службы занятости населения, гражданам для решение вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранится.
0: Новости.
1: В Столинском районе мотоциклист не справился с управлением и въехал в световую опору. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. 29-летний житель Столинского района, не имея права управления, управлял мотоциклом «Сузуки» и двигался по улице Ленина в агрогородке Белоуша. По предварительной информации, вблизи дома номер 171 он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с бордюрным камнем, после чего совершил наезд на световую опору. В результате ДТП 25-летний пассажир мотоцикла погиб на месте происшествия. Водитель госпитализирован. Проводится проверка. Недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения соответствующей категории. При движении на мотоцикле всегда нужно оценивать дорожную ситуацию, выбирать безопасную скорость и выполнять действия, необходимые для обеспечения безопасности, напомнили правоохранители. И в завершение о спорте. Футболисты минского «Динамо» обыграли брещан в чемпионате Беларуси со счетом 2-1. Встреча в Бресте, как обычно, получилась очень напряженной. В первой половине игры преимущество было на стороне хозяев поля, но все их атаки оказались безрезультатными. Сразу после перерыва гости заиграли гораздо активнее, и через 6 минут Артем Соколовский точным ударом завершил атакующую комбинацию. Хозяева ответили голом Владислава Ложкина, а потом Соколовский забил свой второй мяч, принеся победу минскому «Динамо». Группу лидеров сейчас возглавляет МЛ «Витебск». У команды 17 очков. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Station.
1: Минелла открыла этот музыкальный час. И всем привет, дорогие друзья. Летит мой музыкальный привет. Мой привет, родины. Здесь Юля Майская. И до 11 утра мы по-прежнему вместе, дорогие люди. А этот час интерактивный. Он наполнен нашими с вами рассуждениями. А знаете ли, этот час позволяет нам друг друга узнать получше. Ведь вам всегда было интересно, а кто они, эти люди, которые ранним утром говорят в микрофон? Да и вообще, те, кто работает на радио. Так вот, эти посты, опросы, эти интерактивные часы, которые проходят у нас здесь в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», дают вам возможность, уважаемые люди, узнать лучше нас, ведущих утреннего шоу, а нам лучше узнать вас, тех людей, кто слушает нас. И вот такой обмен и познание друг друга, мне кажется, делает нас гораздо ближе и как-то роднее. Согласны с этим? 33-код-399-0011 вот здесь, на этот вопрос, да и не только, я ожидаю ваши ответы, ровным счетом как и ответы на ту тему и тот вопрос, который я для вас приготовила. Ну что, друзья, социальные сети, искусственный интеллект – это то, что заполонило весь мир. Согласны с этим, да? Кстати, слышали уже? Первый случай зависимости от искусственного интеллекта выявили в Италии. Искусственный интеллект там вытеснил из жизни девушки общение с реальными людьми. Ей нравилось говорить с нейросетью, которая подстраивалась под нее, но за ощущениями лучшего друга, в кавычках, да, последовали, конечно же, большие проблемы. Пациентка стала зависеть от диалогов с искусственным интеллектом. Это случилось с девушкой, которой около 20 лет, и она действительно долгое время общалась только с ботом. Нейросеть, к слову, научилась подстраиваться под эмоциональные запросы девушки и постепенно стала для нее источником безопасности и понимания, словно, знаете ли, такой настоящий друг, когда люди говорят: «Я тебя прекрасно понимаю». Вот там такая же история. В итоге пациентка практически полностью перестала общаться с людьми, друзья мои. Я бы назвала это токсичной дружбой, да, как считаете, да? Ну, если можно так назвать. Со временем превратилась в зависимость. Это первый случай зависимости от искусственного интеллекта, взятый под наблюдение в службе по лечению зависимостей в Венеции. Ну, а, знаете ли, предсказуемо все это, да? Специалисты вместе с тем ожидали появления подобных поведенческих проблем у людей в современном мире. В процессе взаимодействия искусственного интеллекта подстраивается он-то под пользователя, оказывается, и начинает выдавать ответы, которые мы с вами хотим слышать. Вот такая вот мнимая токсичная дружба с искусственным интеллектом, друзья мои. Что скажете на эту тему? Лично я сегодня решила в нашем интерактивном часе поднять вопрос. А вы зависимы от социальных сетей? Абсолютно честное утреннее шоу «Самое доброе утро» решила абсолютно честно пообщаться на данную тему, актуальную на день сегодняшний. Задавая этот вопрос, я тоже честно вам отвечу. А вы зависимы от социальных сетей искусственного интеллекта? Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Там с минуты на минуты появится пост-опрос, ну и высказывайтесь на эту тему зависимости людей от искусственного интеллекта, социальных сетей. Есть мнение. Я жду на 33-код-399-0011. Всем привет. Пообщаемся.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: радио. Брест.
1: Вот человек, который залипает в социальных сетях, он скажет: да что мне этот кофе? Правда, мне некогда. Мне абсолютно некогда. Мне на душе становится светлее и хорошо, когда я, просто проматывая ленту, непонятно на что я трачу свою жизнь, друзья мои. Да, социальные сети — это бич современного мира, современного, значит, поколения, да и не только современного поколения. Мы, миллениалы, тоже в том числе периодически зависаем в социальных сетях, пропадаем там с головой, и потом с чувством сожаления огромного понимаем, что какое количество времени потрачено зря, потрачено впустую. А здесь еще зависит от того, какие социальные сети вы посещаете, правда, что вас интересует, какой контент и так далее, друзья мои. Ну и помните, что

0: круто проведенное время в социальных сетях – это время, проведенное с пользой. Когда вы, значит, прочитав что-то, посмотрев что-то, увидев для себя, обязательно выявили что-то полезное, важное, нужное, что сподвигло вас на создание чего-то тоже необходимого. Но лично я так считаю. Что думаете по этому поводу вы? Мне тоже интересно. 33-код 3990011. Наш студийный чат активен. Вайбер в вашем полном распоряжении. Я жду обратной связи. Ну и запустила постопрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. И приглашаю вас туда, к общению, дорогие друзья. Откровенному, честному и самому настоящему. У нас по-другому, конечно же, и не бывает. Ну и студийный чат здесь тоже создан для того, чтобы родийные вы высказывались. Вайбер активен. Итак, я сегодня интересуюсь, а вы зависимы, уважаемые радиослушатели, от социальных сетей? А ну-ка, признавайтесь. Кто-то скажет, ну-ну, так я тебе и сказал, Юля. Угу. А я ведь жду, на самом деле, правдивого ответа, друзья мои. И задавая этот вопрос вам, тоже буду честно голосовать, выбирая один из вариантов ответа. А варианты ответа следующие. Итак, да, но стараюсь себя контролировать. А вы зависимы от социальных сетей? Не особо. Есть и такой вариант ответа. Есть и такой. Использую соцсети только по делу. И такой вариант тоже имеется. Да, залипаю в них постоянно. Что уж тут и не попишешь, друзья мои. Пообщаемся сегодня плотно на эту тему. Возможно, придем к какому-то единому знаменателю, а может быть и нет. Итог поста опроса я обязательно подведу в окончании этого часа, а пока обязательно присоединяйтесь к обсуждению и как на духу расскажите. А вы зависимы от социальных сетей? Да, я понимаю, соцсети сейчас необходимость, как будто если там не побыл, мимо жизнь прошла. Но здесь еще и важно твое отношение к этому, правда? Ведь то, что происходит в реальной жизни, гораздо многозначительнее для каждого из нас. Ну и здесь тоже у каждого есть свое мнение, дорогие люди. Заходите на официальную группу «Радио Брест ВК». Я жду вас каждого там. 33-код 3990011. Высказывайтесь на эту тему. И здесь, в нашем студийном вайбере, чат активен для ваших сообщений. Вообще, зависимость от социальных сетей – это состояние, возникающее, конечно, в результате чрезмерного, бесконтрольного, друзья мои, использования социальных сетей и медиаплатформ человеком. Так что я очень надеюсь, что вы себя в этом деле контролируете, как и своих детей. В общем, приглашаю к общению.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Бреста облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Вот так и бывает, когда человек падает и падает все ниже и ниже, залипая в социальных сетях. Да, просматривая ленту, прокручивая ее пальцем. И нет понимания того, что время уже ушло, а ты абсолютно бесполезно его провел. И пытаешься вспомнить за несколько часов, например, часа 4. А что же такого полезного ты там увидел, нашел, заметил для себя, вывод какой-то сделал? И получается, что ничего. Друзья мои, ну, социальные сети – это бич современного времени. Как ни крути, сегодня абсолютно честно. В утреннем шоу «Самое доброе утро» мы говорим на тему: а вы зависимы от социальных сетей, наши уважаемые радиослушатели? Задавая такого рода вопрос, я, безусловно, сама зашла в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, где и запустила пост-опрос и честно ответила на свой же вопрос. Если вы еще этого не сделали, заходите, я жду вас там. Более того, задавая вам вопрос, набросала варианты ответов в том числе. Итак, первый вариант – да, но стараюсь себя контролировать. Это все про социальные сети и зависимость от них. Может быть, вы не особо зависимы от соцсетей, тогда голосуйте за этот вариант ответов. А может быть, используете соцсети только по делу, тогда такой вариант тоже имеется для вас. А может быть, вы залипаете в них постоянно и уже спешите ответить честно на мой вопрос, проголосовав за этот вариант ответа. Друзья мои, я всех жду без исключения. Мы подведем самый честный итог нашего поста-опроса уже в окончании этого часа. Ну, а я вам вот что хочу рассказать. Социальные сети. Да, это такая история, конечно же, очень-очень даже. Социальные сети вообще должны были, вы знаете, как мне кажется, объединить людей и упростить коммуникацию между людьми. В итоге превратились, конечно же, в маркетинговые машины. Правда, вот дофаминовые ловушки, как ни крути, некоторых людей бесконечно вот эти вот ленты со смешными видео засасывают невероятно. И что с этим сделать, вы не знаете. Ваши родные и близкие, в том числе друзья мои. В общем, будем как-то из этого выпутываться, выбираться, рассуждая на эту тему и, конечно, так или иначе, проговаривая ее. Я вам обязательно совсем скоро расскажу, как белорусы относятся к социальным сетям. Какое количество процентов нас, белорусов, зависимых от социальных сетей, проживают в Беларуси? Какое количество людей от 16 до 14 в процентном соотношении решили сознательно отказаться от социальных сетей, придя к такому выводу, что они просто забирают часть их жизни? Это правда невероятно интересная статистика, поэтому дождитесь, тогда вы определите, в какой же группе именно вы находитесь. На эту тему еще по поводу зависимости социальных сетей можно высказываться и на нашем студии на Вайбере. 33-код-399-0011. Жду ваших мнений. Ну и в ВК пост запущен, ваши голоса тоже подсчитывать скоро буду.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Здесь, в утреннем шоу «Самое доброе утро», мы, самые честные, собрались для того, чтобы, да, рассудить друг друга, правда, и пообсуждать тему, и ответить себе, в конце концов, честно. А мы зависимы с вами от социальных сетей? Вот таким вопросом я сегодня задалась, запустила пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте и, безусловно, набросала варианты ответов. Быстро, коротко вам скажу. Значит так, первый вариант – да, но стараюсь себя контролировать. Второй вариант – не особо. Третий вариант. Использую социальные сети только по делу, ну и да, залипаю в них постоянно. Есть и такой вариант ответа. Если вы только что подключились к нашей радиостанции, к утреннему шоу, у вас есть возможность зайти в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и высказаться, и свой голос в том числе оставить, дорогие друзья. Кстати, в виде комментарий тоже оставляйте под постом свое мнение. Марина написала: «Мне кажется, сейчас все зависимы от социальных сетей». Частично да, частично нет, но за каждым из нас остается свой личный выбор. Обещала рассказать немножко по цифрам по нашей стране, касаемо нас, белорусов. Так вот, оказывается, белорусы, как и многие жители других стран, демонстрируют высокую зависимость действительно от социальных сетей, что выражается в росте тревожности, одиночества и так далее. Инстаграм популярен у более 43% населения Беларуси. ТикТок стал одним из лидеров по охвату аудитории белорусской, но при этом проблема зависимости особенно заметно у молодежи. А вот основные аспекты зависимости – это, конечно же, высокая вовлеченность. Но вместе с тем только 3% белорусов в возрасте от 16 до 24 лет не используют социальные сети. Вы думали, таких не существует людей? Вот они! Вот они. Исследования подтверждают, что зависимость от социальных сетей связана с чувством одиночества, друзья мои. Есть такой у вас момент. И вместе с тем специалисты отмечают, что популярность социальных сетей обусловлена вот этим самым дофаминовым механизмом популярным, вознаграждение своего рода, лайки, комментарии и так далее. При этом некоторые белорусы осознанно отказываются от социальных сетей для полноценной реальной жизни вот таким образом, друзья мои. Что думаете по этому поводу? Высказывайтесь. 33-код 399-0011. И вот, кстати, абонент, чьи цифры заканчиваются на 0597, пишет: «Добрейшего утра! В социальных сетях не залипаю. Я всегда беру с собой любимую радиостанцию Радио Брест». Ай-яй-яй-яй, как же красиво! Спасибо огромное за сообщение. Это здорово, что берете нас с собой. Вам удачного, классного, продуктивного дня. Как и каждому, кто вместе с нами. Друзья мои, ну что, подвожу итоги нашего поста-опроса. Сегодня спрашивала, а вы зависимы от социальных сетей? И вот они, честные результаты, друзья мои. Значит, 57% нас с вами зависимы, но стараются себя контролировать. 29% нас с вами не особо ответили так. Ну и 14% ответили вас, уважаемые радиослушатели, честно. Да, залипаю в социальных сетях постоянно. Это еще раз подтверждает, друзья мои, актуальность темы и вашу честность. Спасибо всем огромное за обратную связь, за то, что вы сегодня встречали это утро понедельника в моей компании. Здесь была Юля Майская. Прощаюсь с вами до завтра и желаю продуктивного, легкого понедельника в компании любимой радиостанции. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Республиканский форум «Семья сегодня, завтра и всегда» впервые проходит во всех епархиях Белорусского экзархата, сообщает Белта со ссылкой на официальный портал Белорусской Православной Церкви. С 2026 года форум официально включен в государственную программу развития демографического потенциала на 2026-30 годы, утвержденную постановлением Совета министров. В рамках форума проходят десятки конференций, фестивалей, паломнических поездок, диалоговых площадок с молодежью, встреч в ЗАГСах и роддомах. В каждом регионе представители церкви и государства, общественных организаций и семьи обсуждают вопросы о будущем семьи, воспитании детей и молодежи, защите жизни, поддержке материнства и ответственного отцовства. Во время региональных этапов форума будут подготовлены предложения в итоговую резолюцию, которая будет рассмотрена Синодом Белорусской Православной Церкви. К другим новостям. В музее железной дороги в Барановичах открыли 81-й экспонат «Вагон-ресторан». В торжественном открытии нового объекта принял участие председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк. Глава города поблагодарил железнодорожников и отметил, что это также достойный подарок к 155-летнему юбилею города, который барановичи будут отмечать через две недели. Экспонат имеет более чем 40-летнюю историю. С 1 января 1985 года он курсировал со в составе фирменного поезда «СОЖ» между Гомелем и Москвой, позже по другим городам Беларуси и России. Теперь он будет радовать посетителей железнодорожного музея, которые смогут вкусно и недорого перекусить. Ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10 до 18 часов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В милицию за прошедшие сутки поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом Белта сообщили в МВД. Зарегистрировано 6 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 7 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 26 счетам. Оперативниками задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов. Способу совершения противоправные деяния представлены вишингом от имени должностных лиц, фишингом и покупкой товаров на интернет-площадках. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний удалось предотвратить. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. И в завершение. Таксистов в Беларуси ждут перемены. С 5 октября вступает в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые, как это часто делалось раньше. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. Эти меры призваны сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новые правила затронут тысячи таксистов и диспетчерских служб по всей стране. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Государственная программа вооружения на 2026-30 годы и гособоронзаказ стали темой совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. Президент подчеркнул, что правительством подготовлены соответствующие проекты. В связи с этим он поинтересовался, как военные оценивают указанные документы в плане укрепления обороноспособности государства. При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться, с которым мы умеем обращаться. Оружие надо приобретать и создавать то, которое нам будет нужно, заявил Александр Лукашенко. К другим новостям. В Беларуси сегодня началась республиканская неделя консультирования «Все для семьи», приуроченная ко Дню семьи, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. По 15 мая с 9 до 10.30 в некоторых подразделениях по отдельному графику прямые телефонные линии проведут областные, районные и городские управления по труду, занятости и социальной защите, отделы социальной защиты администрации районов, территориальные центры социального обслуживания населения, областные и городские отделы фонда соцзащиты, а также Министерство здравоохранения. Можно будет получить консультации по вопросам назначения пенсий, пособий, семейного капитала, адресной социальной помощи, предоставления льгот для многодетных семей. Среди затрагиваемых тем также трудовые отношения, охрана труда, занятость, медико-социальная помощь, совместное пребывание матери и ребенка в стационаре, диспансеризация детей, прегравидарная подготовка и другие медицинские аспекты. Полный перечень номеров телефонов, дат и времени размещен на сайте Труда и соцзащиты.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Чартерная программа полетов в египетский Эль-Аламейн из Бреста будет сопровождаться трансфером. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. 29 мая состоится первый в истории туристической отрасли Беларуси чартерный рейс из Бреста на Средиземноморское побережье Египта. Проект реализуется на базе авиаперевозок авиакомпании «Белавия». В преддверии старта полетной программы профильный туроператор объявил о дополнительных мерах по повышению доступности нового направления для жителей регионов нашей страны. С целью оптимизации логистики и создания максимально комфортных условий для туристов из западных регионов Беларуси, компания организует трансфер по маршруту Гродно-аэропорт Брест-Гродно. Под первые два вылета 29 мая и 9 июня данная услуга будет предоставляться без дополнительной оплаты. И в завершение о спорте. Хоккейная команда «Брест-2011» взяла серебро на международном турнире в Словакии. Два дня напряженной борьбы с сильными соперниками из Чехии, Австрии и Словакии принесли нашей команде огромный игровой опыт, сообщается в телеграм-канале «Первый регион спорт». В финальном матче в упорной борьбе брещане уступили команде «Протим Селект» 1-3. Шайбой отличился Ярослав Сидорчик. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: будни это легко.
1: Итак, 12:10 на эфирных. Доброго дня, дорогие друзья, доброго полудня. Так, не надо смеяться, не надо улыбаться. Я это говорю с особым удовольствием. И говорю, что вот оно, прекрасное солнечное настроение этого понедельника. Понедельник может быть легким, самое главное, как на него настроиться. Тем более, это уже середина, утро понедельник уже нами благополучно пережито. И это уже хорошо, и это прекрасно. Ближайшие 3 часа я вместе с вами. Это шоу «Будни, это легко». Меня зовут Алексей Лихович. За это время мы узнаем с вами массу интересной и полезной информации. Расскажу, чем знаменателен день сегодняшний, 11 мая, который на календаре прямо сейчас. Также расскажу о том, как можно себя развлечь в самое ближайшее время в рамках афиши. А вот уже совсем скоро, во второй половине этого часа, расскажу, чем могут быть опасны обыкновенные беспроводные наушники. Об этом не только, более подробно в самое ближайшее время. Так что никуда не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, и будет вам, как говорится, счастье. Так, ну а что в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро Туви Луис EP Moments. Чуть пораньше Never Let Me Go от коллектива под названием Pop. А вот Эдвард Майя, Деннис Форест, Силуэт, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов.

0: 8-913-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Итак, будни — это легко, а еще легче они становятся, когда можно придумать в эти самые будни какой-нибудь праздник. Какие сегодня праздники празднуются, об этом я рассказываю прямо сейчас и прямо для вас. Праздник желудка, день, ешь все, что хочешь. Звучит мне просто праздник какой-то. Ну что ж, пусть так и будет, хорошо, так что мы наслаждаемся, тем более обед не за горами. День любви к природе. Да тут год любви к природе. Годами, месяцами и все время природу надо любить, потому что мы, во-первых, сами часть природы, а во-вторых, мы ее должны беречь. День глаженных шнурков. Ну, это вот, наверное, день тех, кто придумал выражение «а шнурки тебе не погладить». День ожидания Мэри Поппинс. Да, действительно. Мне почему-то сразу вспоминается фильм. Прекраснейшая музыка Максима Дунаевского. И немножко все равно набегает слеза. Потому что, ну, не плакать и смотреть финал этого фильма просто невозможно. Так, давайте посмотрим, какие интересные праздники. Так, в Чили сегодня день театра. Надо поздравить своих коллег из Брестского академического театра драмы. А также день актера и актрисы в Аргентине. Вот они вот рядом так разделились. Так, и очень интересный праздник, он меня просто очень удивил и повеселил. Последний день зимнего сезона. Да, такой существует, между прочим, 11 мая, и празднуется он в Исландии. Вот как-то так, дорогие друзья. Так что те, кто жаловался, что у нас тут немножечко как-то подзадержалась зима, и было слишком холодно, и до конца апреля мы мерзли, в Исландии вообще аж только 11 мая празднуется последний день зимнего сезона. Что по событиям дня сегодняшнего? Именно, дорогие друзья, 11 мая в 1964 году в СССР основана всесоюзная фирма «Грамзаписи Мелодия». У кого свело old school, говорю, да, именно те самые пластинки, на которых выпускалось все. Песни, сказки даже. Ну, я по детству-то помню, что там сказки, потому что я еще застал. У меня у родителей был проигрыватель, они меня на свою голову научили им пользоваться. Вот, потом немножко об этом пожалели, но вот как есть, так есть. Все равно такая пластиночка, винил, он остается винилом. Да, немножко потрескивает, но в нем какой-то есть этакий волшебный вайб. Также в 1981 году, давайте считать, сколько лет, 45 лет назад в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Кто родился именно сегодня? Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Да, если вы думали, что это просто какой-то мифический персонаж, нет, на самом деле он был. Художник Сальвадор Дали также день рождения отмечал 11 мая. Модельер Валентина Гравани. Ну и актриса и модель Летиция Красна. А кто ж празднует у нас сегодня именины? Давайте посмотрим. 11 мая именины у Максима, Виталия, Кирилла и Анны. Итак, поводы я вам дал, даже именинников назвал, так что если среди ваших знакомых есть люди, которых есть чем поздравить, обязательно пользуемся этим, потому что именно с часу до двух на Радио Брест у нас час приветов и поздравлений дневной. Так что пишите, напомню, координаты 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Можно начинать писать сейчас и уже с часу до двух ожидать ваше сообщение в нашем эфире. Оставайтесь с нами.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, грозы и сильного ветра. А по информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Петербанк.бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай наших.

0: будни это легко.
1: Казалось бы, технологии не стоят на месте, и, собственно, мы уже подавно привыкли к такой удобной и милой, прекрасной вещице, которая практически незаметна у нас в ушах, там беспроводные наушники. Но они, оказывается, как выяснилось, могут таить в себе опасность. Владельцы беспроводных наушников могут время от времени ощущать короткие, но чувствительные разряды тока в ушах или на пальцах при касании корпуса. Опасно. Согласно публикации портала BGR, это явление связано с накоплением статического электричества и не свидетельствует о поломке устройства. Ну, так или иначе, все равно неприятно. Авторы статьи ссылаются на официальную позицию компании Apple, которая ранее подтвердила, что ее наушники AirPods, а также другие портативные устройства, такие как MacBook и гарнитура Vision Pro, способны накапливать таки статический заряд. Инженеры корпорации объяснили, что проблема особенно актуальна в условиях низкой влажности, характерных для морозной зимы или отапливаемых помещений, а также в ветреную погоду. Для решения проблемы специалисты рекомендуют повышать влажность, а также носить одежду из натуральных, а не синтетических тканей. Использовать антистатические спреи и лосьоны, а также специальные коврики. Сам по себе статический разряд не опасен для здоровья, хотя и может вызывать неприятные, я бы даже сказал, очень неприятные ощущения. Также приводится совет не обрабатывать подобным способом воздух вокруг маршрутизатора. Снижение скорости передачи данных и частые ошибки при подключении к интернету могут указывать на то, что роутер близок к выходу из строя и не получает обновления. Но на самом деле зато да, действительно включил музыку бодрящую, а еще и заряд бодрости. В прямом смысле этого слова получил. Но на самом деле неприятная вещь. Я на месте как раз-таки производителей задумался, как от подобного дискомфорта своих пользователей-то не избавить. Всем комфортного дня. Пусть, если что, и стреляет, то это прекрасная идея в голову в середине рабочего дня. Ну и никак не статическое электричество. Сам постоянно через себя его пропускаю. Поверьте, вещь неприятная, поэтому никому такого не пожелаем. Оставайтесь вместе с нами. Алан Уокер и Алан Уокер и все-все-все, уж очень много тут исполнителей. A World I Don't Know.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: будни это легко.
1: Это была Керри Хилсон, I Like, наставила нам тут всех лайков. Вы, кстати, знали ли, юные интернетчики, что лайки — это вообще-то собаки? Да, вот такое интересное явление в жизни человеческой, в жизни человечества, в жизни интернета. Вот я про лайки всегда думаю, всегда забавляли, удивляли люди, если я вот что-нибудь такое хорошее, наоборот, нехорошее выставляю, там, допустим, что-то со мной не так, то есть, допустим, у меня там, ну, бывает такое, там, рука переломанная, все остальное, люди начинают ставить лайки. Хорошие же у меня друзья, вам нравится, что у меня рука сломана или как? Потому что лайк с английского — это нравится, на самом деле, да, и в других соцсетях написано «мне нравится». Да, в таких случаях что лучше? Конечно же, все-таки либо пройти мимо, либо какой-нибудь возмущенный смайлик, типа, сопереживающим. Никак вот сердечко поддержкой, ну, явно не является. Ладно, не о том. Я прямо сейчас могу заявить, что следующий час... Ставьте лайки или не ставьте, но будет теплым, добрым и душевным. Кстати, уже прилетают первые сообщения. Вы не думайте, я ничего никуда не потерял. Все это у меня есть. Это обязательно. Все прозвучит с 13 до 14.00 в нашем эфире. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Час приветов и поздравлений с часу до двух. Наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Уже сейчас ждут ваших сообщений, дабы с часу до двух все прозвучало.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, передает Белта. Глава государства обозначил важность такой темы, как уровень технической оснащенности армии, а также задачи в этой области на текущую пятилетку. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов в вооруженных силах почти до половины. 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличилась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боевом состоянии, заявил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что основной акцент в предыдущей программе был сделан на укреплении боеспособности ВВС и ПВО. Он также отметил, что механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи.
2: Год белорусской женщины.
1: Брестская областная библиотека имени Горького завтра представит выставочно-просветительский проект «Родзима починается с жанчыны. Славутые особы Берастейшины». Об этом сообщили в учреждении культуры. Проект приурочен году белорусской женщины и посвящен жительницам Брестской области, которые вносят значительный вклад в развитие науки, культуры, образования, бизнеса и других сфер жизни региона. В рамках инициативы в течение года запланирована серия встреч с представительницами различных профессий. Посетителей также ознакомят с тематической документной экспозицией, отражающей вклад женщин в развитие Брестщины. Организаторы поставили перед собой задачу рассказать о политической, научной, культурной и экономической жизни области через историю ее жительниц. Для молодежи встречи станут одним из ориентиров в выборе будущей профессии. Презентация начнется в 16 часов в актовом зале библиотеки.
0: Новости.
1: Сотрудники управления по Минской области Главного управления собственной безопасности МВД задержали 39-летнего уроженца Брестской области, сообщили в УВД Минского облисполкома. Как выяснилось, находясь за пределами Беларуси в одном из телеграм-каналов экстремистской направленности, мужчина оставлял комментарии оскорбительного содержания в адрес милиционеров. В середине прошлого года фигурант выехал за границу на заработки. В этом году он вернулся в Беларусь, чтобы восстановить утерянные документы. Именно тогда он и был задержан. Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. С 11 мая начнется ремонт путепровода, расположенного на автодороге Р-2 «Столбцы Ивацевичи-Кобрин» в северном микрорайоне Барановичей на улице Минской. Подрядчиками работ выступают дорожники ДУ-24 «Брест-Автодора». Как рассказал директор предприятия Николай Дриневский, ремонт продлится до сентября. Проезд через путепровод будет осуществляться по полосам с организацией реверсивного движения и светофорным регулированием. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: Итак, это были Hellmarch, Rita C, Flying High. Именно они подвели нас к самой теплой и душевной части нашего дневного эфира. Это час приветов и поздравлений. Зовут меня Алексей Лихович, и я здесь, чтобы до двух часов дня звучали прекрасные ваши сообщения с приветами, поздравлениями, признаниями в любви, либо просто вашим желанием поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями. Все это на наших волнах, и все благодаря нашим эфирным контактам. Запоминайте. Вайбер 3990011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Да-да-да-да-да, именно эти контакты приведут вас к тому, что вы сможете поделиться всем самым лучшим на наших волнах. Так, есть первое сообщение от Юрии. Юрия Мелешина из поселка Речица Столинского района поздравляет с именинами Анну Вечерка из города Пинска. Желает ей оставаться такой же душевной, красивой, утонченной, изысканной женщиной, какой она и является. Ну что ж, первое сообщение прозвучало, координаты я назвал. Жду ваших сообщений, пока расскажу, что же у нас в музыкальном эфире здесь совсем скоро. Леонид Руденко, Нико и Destination. Чуть пораньше Sonis DJC Paradise. Феликс Йен, Лиани и Бэнг Бэнг уже буквально через композицию и рекламу в ваших приемниках. Дождитесь.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая

Итак, 13.25 на эфирных. Время перейти к самым лучшим сообщениям от самых лучших слушателей. Поехали! Так, вот Светлана прилетела. Передаю привет моей подруге Наталье Гришиной, Ольге Васюковой. Счастья и удачи у нас, девчонки, все будет отлично. Конечно, все будет отлично. Главное, верить в это. Так, еще есть сообщение. Так, на этот раз уже от Натальи. Поздравляю своего любимого мужа Дениса Истомина с нашей маленькой датой. Счастье есть, счастье внутри. Спасибо, что ты есть. Мы скоро будем засыпать и просыпаться вместе, варить кофе по утрам, смеяться, дурачиться, как дети. Просто любить друг друга и ценить каждую минуту. Люблю, целую, твоя Натали. Ну что ж, вот столько любви, столько хорошего настроения. Есть еще у нас сообщение. Добрый день. Хотим передать огромный привет своей немецкой подгруппе 341 и нашей преподавательнице Светлане Васильевне. Всех любим от Катюши и Антони. Город Пинск. Фантастич. Что ж, дорогие, это все, что я знаю по-немецки. Лучше бы меня по-английски спросить. Хорошо, так, не обо мне сейчас. Я лучше сейчас о том, что продолжается час приветов и поздравлений на Радио Брест. Поэтому не стесняйтесь, пишите, не стесняйтесь. Буду рад все озвучить. Для чего, напоминаю, наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, СМС-портал 9900. Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Vascona.by.
1: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Бяси». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

0: Это был Эд Ширан и Азизам, что означает «моя дорогая, моя родная». Ну что ж, а для дорогих родных прямо сейчас сообщения звучат в нашем эфире уже не в исполнении Эда Ширана, а меня. Итак, поздравляем Вячеслава Павловича с днем рождения. Родной наш, с этим светлым днем хотим тебя поздравить. Пусть исполняются мечты. Каждый день будет все лучше и лучше других. Твои родные Татьяна, Алексей, Павел, Иван. Удачи, мы тебя очень любим. Так, от Ольги сообщение. Любимому мужу Смирнову Константину и доченьке Сонечке огромный привет от мамы. Я вас очень люблю. Огромный привет всем моим друзьям и знакомым. Желаю хорошего вечера и отдельный приветик радио Брест. Отличного вам настроения. Спасибо большое. Раз нам отличного настроения, то мы делимся им с вами. Это, кстати, Павел написал нам, вот Павлу лично от нас. Оставайтесь вместе с нами. Следующий выход с приветами и поздравлениями будет уже у нас заключительным, буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. А вот пока музыка и реклама звучит, у вас есть прекрасная возможность воспользоваться нашими эфирными контактами и прозвучать в нашем эфире. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и СМС-портал 9900.
1: Радио Брест.

0: 13.52 на эфирных. Ну что ж, вот и подходит к концу наш самый любимый, самый дорогой, самый теплый, душевный час приветов и поздравлений. Давайте посмотрим, какие сообщения у нас есть и ожидают своего места в эфире. Так, Вайбер заглядываю, здесь прозвучало все прекрасно. Та же ситуация у нас с вами и в нашем смс-портале 9900. А это значит, что все сообщения прозвучали, долетели до адресатов и принесли им только позитивные эмоции. Что хорошо, что прекрасно. Это значит, что миссия час приветов и поздравлений выполнена целиком и полностью. Напомню, что это был только дневной час приветов и поздравлений. Такой же вас ожидает вечером с 6 до 7. Так что, если не успели, не переживайте. Все замечательное успеется, потому что цель-то у вас благородная. Ну что ж, встретимся мы в следующем часе. А пока Зиверт и Goodbye. Прощаемся с этим часом и встречаем новое время с 2 часов дня.
1: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам государственных программ вооружений и государственного оборонного заказа. Глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения государственной программы вооружения, а также задачи в этой области на предстоящий пятилетний период. В этой связи глава государства высказался о важности оснащения войск современным вооружением.
2: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроки поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Методические материалы для проведения урока размещены на Национальном образовательном портале. И в завершение. В Бресте за прошедшую неделю зарегистрировано 4 пожара. Также подразделения Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям совершили 21 выезд на оказание помощи населению, ликвидацию других загораний, в том числе в природных экосистемах. Всего с начала года в Бресте произошло 48 пожаров, погибли 4 человека. Зарегистрировано 23 загорания сухой растительности. На водных объектах областного центра погибли 3 человека. МЧС напоминает, в областном центре проходит информационная кампания об эффективности автономных пожарных извещателей. Жителям города рекомендуют установить извещатели в жилых помещениях домовладений, в квартирах. Прибор предназначен для автоматического обнаружения пожара или задымления и оповещения о нем. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: Пробка. Будни. Это легко.
1: Итак, 14.11 на эфирных. Рад снова приветствовать вас на наших волнах. И это дневное шоу «Будни. Это легко». С вами я, Алексей Рихович. В ближайший час мы узнаем, как лучше всего развлечь себя по части культурной программы в самые ближайшие дни. А также узнаем, какой продукт питания считается самым дорогим в пересчете на 1 грамм вес в мире. Об этом не только более подробно в самое ближайшее время. Ну, а вот что у нас в музыкальном эфире здесь совсем скоро? Илькан и Ганак, Эми, Big Big World. Чуть пораньше Кливенси и If You Wanna Go. Звездный дуэт Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Save Me Tonight буквально через композицию и рекламу.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: А может быть, еще не только легко и весело, потому что прямо сейчас парочку эпизодов из афиши ближайших дней в городе Бресте. Итак, 13 мая в среду в 19:00 на сцене Брестского, на большой сцене Брестского академического театра драмы, комедия «Блэс Мари» в постановке Тимофея Ильевского. Сюжет таков: молодой художник Блэс втянут в пикантную авантюру. На кону огромные деньги, нужно всего лишь жениться на дочке состоятельного бизнесмена. Вот только знакомство с будущей невестой превращается в настоящую катастрофу. События спектакля разворачиваются в невероятном темпе. Неожиданные повороты и веселые недоразумения следуют одно за другим. Невозможно предугадать, на что решатся герои ради исполнения своей мечты. Комедии и романтика идут рука об руку, создавая неповторимую атмосферу французского шика. Но возможно ли среди этой карнавальной путаницы отыскать истинную любовь? Комедия «Блэс и Мари», 13 мая, среда, 19:00. Большая сцена Брестского академического театра драмы. Так, еще одно событие интересное, весьма-весьма интересная выставка. Выставка художественной фотографии «Рис и образы Вьетнама» с 8 по 24 мая в выставочном зале Брестского областного общественного культурного центра по адресу улицы Советской, 54. Выставочный проект, выполненный в черно-белой эстетике, представляет собой уникальный результат путешествий фотографа Сергея Михайлюка во Вьетнам. Это самобытная азиатская страна, и образ жизни людей стали источником вдохновения для авторов. В ходе фотоэкспедиции Сергей погрузился в жизнь местных деревень, горных провинций, изучил их традиции и быт, запечатлев на фото моменты, которые отражают дух и культуру Северного Вьетнама. В экспозиции представлено 59 фотографий. Каждая работа – это история, передающая атмосферу далекой и загадочной страны. В центре внимания фотопроекта – культура выращивания риса. Сергей Михайлюк запечатлел все этапы возделывания этой требовательной, влаголюбивой зерновой культуры. Сегодня я уже по-другому смотрю на рис в своей стране. Он стал для меня чем-то священным, а прием пищи напоминает медитацию, и всю эту ценность рису придают люди, простые вьетнамские люди, говорит Сергей Михайлюк. Выставочный проект был реализован в Минске, Гродно, Гомеле, Новополоцке и продолжает свое турне по городам Беларуси. С 8 по 24 мая выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра «Советская, 54» успеете посетить. Эти не только события в самые ближайшие дни. Живите весело, живите не скучно. Всем отличного настроения. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды. А вот совсем-совсем скоро вернусь и расскажу, какой продукт питания считается самым дорогим в перерасчете на 1 грамм веса в целом мире. Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших

0: будни это легко.
1: Вы думаете, самая дорогая еда – это черная икра или трюфели? А вот и нет. Есть продукт, который стоит в сотни и тысячи раз дороже. Причем вы наверняка о нем слышали, но вряд ли пробовали и уж, конечно, не покупали в магазине. Речь идет о шафране – самой дорогой специи в мире. Но есть другие претенденты на самый дорогой продукт на грамм. Шафран – это абсолютный рекордсмен среди продуктов питания. Его цена достигает от 2 до 10 тысяч долларов за килограмм. В пересчете на грамм это от 2 до 10 долларов. Почему так дорого? Но чтобы получить 1 килограмм шафрана, нужно вручную собрать рыльца примерно из 150-200 тысяч цветков крокуса. Второе место – это белый трюфель. Цена этого гриба от 4 до 7 тысяч долларов за килограмм. Он растет только в определенных регионах Италии, в основном в Пьемонте, но его не получается выращивать искусственно. Ищут трюфели специально обученные собаки. Свиней, кстати, уже не используют, насколько известно, потому что те слишком рьяно пытаются съесть находку. 1 килограмм белого трюфеля может стоить, как подержанный автомобиль. Икра альбино – третья в списке. Это икра белуги альбиноса, возраст которой должен достигать 100 лет. Представьте, рыба, которая целый век дает икру, которую потом фасуют в золотые баночки. Цена достигает 25 тысяч долларов за килограмм. Настоящий деликатес для единиц. Говядина вагю из японской префектуры Кобе. Четвертая. Ее цена от 600 до 1000 долларов за килограмм. Особенность мяса – тончайшие жировые прожилки, которые придают ему мраморную текстуру и невероятную сочность. Коровам, которые их выращивают для такого мяса, делают массаж, поят пивом и кормят отборным зерном. Выход мяса высшего качества всего несколько процентов от туши. Замыкают пятерку. Кофе Копи Лувак. Индонезийский кофе, прошедший ферментацию в желудке пальмовый цвет. Такое себе мероприятие. Цена от 500 до 1000 долларов за килограмм. Зерна съедаются зверьком, проходят через пищеварительный тракт, а затем собираются, очищаются и обжариваются. Считается, что ферментация придает напитку особый вкус. Популярность его падает из-за этических вопросов. Фермеры часто держат тех самых мусангов или цвет в ужасных условиях. Так что же дороже шафрана? Только не еда. Но если сравнивать просто вещества, а не продукты питания, шафран не идет ни в какое сравнение с искусственными материалами. Например, антиматерия стоит почти 60 триллионов долларов за грамм. Но это уже из области физики, высоких энергий, а не гастрономии. Так что если вы когда-нибудь увидите в магазине маленькую баночку с красными ниточками за несколько тысяч рублей, не удивляйтесь. Это шафран. Отвешивать его будут на аптекарских весах, добавлять в блюдо по несколько ниточек. Его вкус и аромат не сравнятся ни с чем, а цена оправдана многовековым ручным трудом сборщиков. Но, пожалуй, для повседневной жизни лучше использовать куркуму или паприку. Они тоже придадут цвет, аромат и, конечно же, вас не разорят. Так, просто для общего развития интересная информация. Теперь мы знаем чуть-чуть, но больше. Итак, оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас только хорошая музыка, только хорошим людям. Two Colors, Ghost, прямо сейчас на наших волнах.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

Jet setter, go getter, nothing better.

0: будни это легко.
1: Итак, 14.53 на наших эфирных, а это значит, что дневное шоу «Будни. Это легко» потихоньку-полегоньку подходит к своему логическому завершению. Мы сегодня очень много чего успели сделать, передали все лучшие приветы и поздравления, познакомились с самыми ключевыми особенностями этого дня, также узнали, чем себя развлечь в ближайшее время, также обезопасили себя от ударов статического электричества от простых беспроводных наушников и узнали, чем же можно заменить тот самый дорогостоящий шафран, дабы было вкусно. Вот такие три часа мы вместе с вами провели. Было весело, было полезно. Ну, мне во всяком случае точно. Надеюсь, и вам тоже. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за то, что вместе с нами, за то, что остаетесь. День продолжается, пусть все, что не успело сделать до этого времени, обязательно успеется, и чтобы в конце рабочего дня вы себя так вот погладили и сказали: «Я большой молодец». Именно этого я вам и желаю. Это было шоу «Будни. Это легко». С вами был я, Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока. До завтра.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Добрый день. Драгичин торжественно отметил День Великой Победы. Праздничные мероприятия объединили тысячи жителей и гостей. Состоялся митинг «Реквием». Председатель райисполкома Сергей Пачко отметил, что для жителей района война – это не просто история. Она оставила страшный след на Драгичинской земле. За годы войны в районе полностью или частично сожжено 57 деревень. Расстреляно, замучено, повешено, сожжено более 12 тысяч человек. 1770 жителей были вывезены в Германию на принудительные работы в концлагеря. 2560 жителей района погибло на фронте. Он пожелал, чтобы небо над нами всегда было мирным, а молодежь никогда не узнала ужасов войны. В рамках митинга прошла республиканская минута молчания. По центральной улице города прошло торжественное шествие трудовых коллективов, предприятий, общественных организаций и учащихся учебных заведений. Кульминацией дня стал праздничный концерт, акция «Споем День Победы вместе». Завершился день фейерверком. На протяжении всего дня для жителей и гостей Драгичина работали тематические спортивно-развлекательные площадки. Были организованы выставки, интерактивные зоны для детей, спортивные соревнования и мастер-классы. Также торжественные мероприятия прошли во всех агрогородках района. 8 мая в Драгичине прошла трогательная акция «Поздравляем земляки». Стартовала акция на железнодорожном вокзале, где прибывающих встречали песнями военных лет. Кульминацией акции стало поздравление жителей в магазине «Санта». Здесь вместе с посетителями участники акции исполнили любимые песни военных лет. Были вручены поздравительные открытки и воздушные шары, символизирующие мирное небо над головой. Драгичинская центральная районная библиотека в рамках международного сотрудничества организовала телемост «Наши герои. Общая книга памяти» с библиотечно-информационным центром национальных культур Липецка, России. В онлайн-встрече приняли участие учащиеся средней школы номер 1 Драгичина. В рамках телемоста каждый мог рассказать историю своего деда или прадеда, воевавшего на фронте и трудившегося в тылу, а также о героях, воевавших на фронтах Беларуси и России. На базе средней школы номер 1 Драгичина прошла районная военно-патриотическая игра «Орленок». Приняли участие 16 команд из образовательных учреждений района. Первое место заняла команда «Гвардеец» средней школы номер 1. Второе место досталось представителям команды «Высота» гимназии Драгичина. А третье место заняла команда «Патриот» Липницкой средней школы имени Николая Попова.
0: Новости.
3: В Драгичине прошла церемония награждения победителей районного патриотического смотра конкурса «Память сильнее времени». Он объединил самых талантливых, креативных жителей района. Проходил в трех номинациях – «Вокал, изобразительное искусство» и «Живое слово о войне». Победители награждены дипломами и подарочными сертификатами. В Драгичине 5 мая прошел районный автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы. В мероприятии приняли участие руководство района во главе с председателем райисполкома Сергеем Пачком, военный комиссар Александр Полей, представители силовых структур, трудовых коллективов, общественных организаций и учащиеся школ. Участники автопробега отправились по маршруту, посещая ветеранов, подарив поздравительные адреса от районного исполнительного комитета, цветы и ценные подарки. А 9 мая в Драгичинском районе прошел мотопробег по местам боевой славы и воинских захоронений. Организаторами выступили байкеры мотоклуба, которые хотели особым способом отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. К мотопробегу присоединились члены Березовского мотоклуба, девушки из Брестского женского мотоклуба и байкеры из Ивановского района. Участники мотопробега проехали по маршруту Драгичин-Заплесье, где возложили цветы к братской могиле в сквере Драгичина, памятному знаку в деревне Заплесье и почтили минутой молчания память павших героев. 7 мая в Драгичине прошла республиканская акция «Цветы Великой Победы». Сотрудники госавтоинспекции совместно с активистками районной организации «Белорусский союз женщин» поздравили женщин-водителей с Днем Победы, вручили букеты сирени и наклейку на автомобиль «Яблоневый цвет». Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь-2025» стала продукция открытого акционерного общества «Экзон». Это сироп плодово-ягодный, сироп шиповника с рябиной обыкновенной. На городской площади имени Ленина в Драгичине накануне прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Ключевым моментом мероприятия стала торжественная церемония принятия клятвы молодежи на верность Республике Беларусь и ее государственным символам. В Драгичине прошел турнир по шашкам 64 среди инвалидов по зрению, посвященный Дню Победы. Победителем среди мужчин стал Николай Марчук, среди женщин – Мария Чунихина. Победители и призеры турнира награждены памятными призами и грамотами соответствующих степеней. С 15 мая по 31 августа на территории Драгичинского района будет проводиться профилактическая акция «Безопасные каникулы». Акцент будет сделан на предупреждение возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей. Главной задачей будет проведение образовательно-воспитательной работы по обучению правилам поведения на водоемах и правильным действиям в случае возникновения пожаров, а также других чрезвычайных ситуаций. При возникновении пожара следует незамедлительно сообщить об этом по телефонным номерам службы спасения 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
3: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно,

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Реклама.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Глава государства обозначил важность такой темы, как уровень технической оснащенности армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на текущую пятилетку.
2: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларусь. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларусь. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии. Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время.
0: Новости.
1: К другим событиям. Игорь Брилевич избран заместителем председателя Совета Республики. Такое решение принято в результате тайного голосования на заседании 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. До нынешнего времени Игорь Брилевич работает заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, председателем Брестского областного совета депутатов. Ранее занимавший пост заместителя председателя Совета Республики Владислав Татаринович был освобожден от должности в связи с назначением министром финансов Беларуси. Проверка системы оповещения с включением электросирен пройдет в Брестской области завтра, сообщили Белта в МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения состоится с 12 до 13 часов. В это время будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории региона. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: по дороге домой.
1: 16.07 в стране. Честно, главное, безопасно по дороге домой в компании Влад Романенко. Всем здрасте и добро пожаловать нам на волнах Радио Брест. Как всегда, готов поделиться последними новостями ушедшей недели, настроить на час грядущий благодаря ярким и запоминающимся композициям, ну а также сделать небольшой анонс на ближайшие 3 часов. Совсем скоро узнаем, как мировые звезды отстаивают свое право не быть использованными где попало. О том, как удача может повернуться к вам даже спустя 30 лет сплошной черной полосы. Ну и, конечно, как всегда, дорожные лайфхаки и ситуации на дорогах нашей страны. Ну а также много музыки и обратной связи посредством студийного вайбера, номер которого я напомню, +375 код 33 39 00 11. Пишите, делитесь планами на предстоящую рабочую неделю, передавайте приветы и, конечно же, рассказывайте всякие интересности. Ну а пока к композициям, собственно, помните, никакой дождь не заставит вас врасплох, когда рядом трек от Саши Санте. Слушаем.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Правила движения.
1: Итак, в рубрике «Правила движения» особое внимание хочется уделить водителям большегрузов, которые в период больших праздников находятся под пристальным контролем госавтоинспекции и транспортной инспекции. На протяжении последних двух дней сотрудники МГАИ УВД совместно с представителями транспортной инспекции проводили усиленные рейды по контролю за движением и стоянкой тяжеловесного транспорта. Особое внимание было сосредоточено на соблюдении водителями большегрузов правил остановки и стоянки в черте города. Неправильно припаркованная фура не только ограничивает обзорность другим водителям, но и создает серьезные препятствия для городского трафика. За время проведения рейда было выявлено 7 фактов нарушения правил остановки и стоянки грузов авто, а также отношений 5 транспортных средств применены технические средства блокировки колес, так называемые блокираторы. Госавтоинспекция напоминает, стоянка больших грузов разрешена только в специально отведенных местах. Нарушение правил парковки влечет не только штраф, но и принудительную блокировку колес до устранения нарушения. Будьте внимательны на дорогах и сохраняйте настроение вместе со скоростным режимом в компании «Радио Брест». Мы продолжаем.

0: Погода. По информации пресс-служба «Гидромета», в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, ночью местами и днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20, выше 0.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наша музыка.

0: «Дорожный корреспондент».
1: Так, благодаря рубрике «Дорожный корреспондент», а также сотрудникам ГАИ УВД Брестского облсполкома продолжаем выявлять нарушения правил дорожного движения с использованием систем мониторинга общественной безопасности. Так, накануне был выявлен 17-летний водитель мотоцикла «Минск», который нарушил правила маневрирования. На водителя составлен административный материал, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростковый возраст – время экспериментов и стремления к самостоятельности, но когда речь заходит о дороге, смелости должны добавляться ответственность и знания правил безопасности. Призываем родителям, контролируйте, где и как катаются ваши дети, и помните, что самая лучшая профилактика – это ваш личный пример и постоянное напоминание о безопасности. Итак, ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки – об этом должен знать каждый, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый, поэтому сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути на наш студийный вайбер номер +375 код 33 399 00 11. Ну а мы продолжаем.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио.

Так, вот так, с композицией, да, от One Republic, Counting Stars, мы все-таки, знаете, чуть ближе становимся к звездам, только в каком смысле хотим дотянуться рукой до чего-то самого светлого, приятного, кстати, не всегда теплого, вы знаете, что звезды у нас холодные объекты, если уж говорить откровенно и на чистоту, но еще мы все-таки хотим отдельно выделить некие, знаете, вот такие вот у нас есть прекрасные дорожные звезды, дорожные корреспонденты, которые всегда находятся на связи 24/7 вместе с нами на одной волне Радио Брест. Конечно же, отдельнейший привет я передаю Сергею Автокомплекс Брест. Спасибо большое за сообщение. Итак, друзья, будьте внимательны. Рябцева и белорусское ДТП. Образовалась пробочка. Итак, Московская напротив Королевства, также дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны. Ну и не забывайте о том, что в Бресте почти на 3 месяца закроют участок улицы Черняховского, если я правильно делаю ударение. Филиал Брестские тепловые сети уведомляет, что в связи с началом производства работ по реконструкции тепловых сетей с 11.05.2026, по сути, с сегодняшнего дня, по 1.08.2026, это до 1 августа, друзья мои, будет запрещено движение транспортных средств по улице Черняховского от улицы Лунная до жилого здания по улице Янки Купала 6-3. Обязательно повторяю эту информацию вновь. На протяжении следующего часа мы будем периодически напоминать всем автолюбителям и людям, которые находятся за рулем большую часть своего не только свободного, но и рабочего времени. Так что с актуальной информацией по дороге и не только вместе с нами, конечно же, этим прекрасным вечером по дороге домой в компании Влад Романенко. Но, как всегда, перелетаем в следующий час, где я готов рассказать все только самое интересное.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Правительство рассмотрело соответствующее решение. В меню добавят больше полуфабрикатов и пересмотрят количество приемов пищи. Это сократит пищевые отходы и предотвратит переедание. При формировании меню учтут возрастные особенности. Дети будут получать необходимые витамины и питательные вещества, не отказываясь от привычных блюд. 15 мая Комитет госконтроля Брестской области проведет горячую линию с жителями первого региона. Рассматриваемый вопрос – соблюдение законодательства об обращении граждан и юрлиц. Обращения будут приниматься с 10 до 17, перерыв с 13 до 14 часов по телефону 21-25-08. В Бресте стартовал кастинг в пятый сезон шоу «Звездный путь». И наш город первым из областных центров страны принимает участников юбилейного телевизионного вокального проекта, в их числе брещане и жители Прибужья. Кастинг проходит в ДК профсоюзов по 15 мая. Продюсеры – известные люди нашей страны. Ирина Дорофеева, Евгений Олейник, Валерий Шмат, Андрей Гузель.
0: Новости.
1: 21 мая в 11 часов в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина состоится творческая встреча с российской писательницей Натальей Корсак. Наталья Сергеевна – член Союза писателей России, а также Союза детских и юношеских писателей Российской Федерации, журналист. Автор современных и трогательных книг для детей и юношества, среди которых «100 лет для Дора», «Ветер снимает шляпу», «Море на Рождество» и другие. В ходе встречи гости смогут познакомиться с детскими произведениями. Произведениями Натальи Корсак. Особое внимание будет уделено теме Великой Отечественной войны и повести «100 лет для Дора». Вход свободный. В Беларуси начался сезон цветения, а с ним и вероятность получить штраф до 1350 рублей. Правила прежние. За сломанные ветки в парках, скверах или во дворах можно поплатиться суммой до 30 базовых величин. Легально собрать букет, вазу можно только на своем личном участке. И в завершении новости компаний. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: по дороге домой.
1: 7.07, самое точное, всем комфортно, а главное, безопасной дороги, кто уже находится за рулем. Меня зовут Влад Романенко, и я рад, что большинство наших слушателей могут без каких-либо ограничений по времени, рабочих обязанностей и постоянно разрывающихся звонков быть рядом с нами, и в том числе посредством студийного вайбера. Ну и вот он, понедельник, казался бы, позади. Первые вот эти неуютные вздохи, сидя на кровати после будильника тоже. Вечно выскальзывающая крышка зубной пасты и все-таки нашла свое место под раковиной. Горячие бутерброды уже внутри вас слишком давно или только сейчас, будучи уже остывшими, потому что понимаете, что с полными руками возвращаться домой это как минимум стыдно, потому что ваши вторые половины готовили, ну и, конечно, пытались вас как-то гастрономически порадовать. Ну а у тех, у кого дорога-то уже длинная, друзья мои, вы знаете, что можно сделать по средствам вашего тормоза и автомобиля пит-стоп, где-то там недалеко возле магазинчика забежать, купить продукты, как у кого получается, кого-то на неделю вперед, у кого-то буквально до сегодняшнего вечера. Ну и, конечно же, по новой, друзья. Да, все это дело предстоит нам пройти, такой нелегкий путь очередной недели в компании «Радио Брест». Ну, мы, знаете, как-то все-таки любим сглаживать углы и, знаете, говорят, вот нужно подставить другое плечо, если понимаете, что с вашим уже что-то не то. Давно не были в отпуске. Давно действительно не созванивались со своими близкими, родными людьми в качестве поддержки, чтобы, знаете, вот так вот взять, домахнуть на выходные куда-нибудь, кататься по нашей прекрасной, дорогой области и стране в целом. Так что берите на заметку, что предстоящие выходные обещают быть очень даже жаркими, но а как же без любимой и проверенной музыки в дороге? Вот все эти составляющие и есть такая, знаете, большая, приятная, с легкими ухабами жизнь, да, вот без которой, друзья мои, никак. Так что берите на заметку, берите в компанию всех ваших родных, близких, родственников, любимых людей, которые составят компанию, и не забывайте о нашей самой проверенной и актуальной музыке. Достаточно только лишь посчитать, и вы уже практически одной ногой в выходных. Раз, два и все. Собственно, одноименная композиция от Five Star Family прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хай диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
8: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица

0: Дорожный корреспондент.
1: Да, друзья, собственно, с первыми лучами солнца можно разглядеть абсолютно все пятна на Луне, но вот раз речь идет о звездах мирового шоу-бизнеса, здесь, конечно, порой всплывают не самые приятные истории. Вот так звезда и исполнительница Дуа Липа подала иск против компании Samsung на сумму не менее 15 миллионов долларов. Вот, кстати, артистка утверждает, что производитель электроники использовал ее фотографии для продвижения телевизоров без разрешения и выплаты гонорара. Действительно, говорит, что фотография была сделана за кулисами одного из самых крупнейших фестивалей аж 2 года назад, ну а права на снимок принадлежат самой певице. Дуа Липа утверждает, что никогда, внимание, не соглашалась участвовать в рекламной кампании крупной электротехники. Ну, что касается звезд современного шоу-бизнеса, мы, конечно, говорить не будем и обелять, собственно, всех остальных тоже не собираемся, поскольку ситуация, конечно, патовая, ее можно рассматривать с нескольких сторон, но вот так вот компании пытаются, да, друзья, навариться, в том числе на знаменитостях и, конечно, знаменитых лицах. Ну, пожелаем удачи Дуа Липе, не сдаваться в этом непростом деле, как правильно суд бывает на стороне честных людей, так что я уверен, что она все-таки добьется своего успеха. Ну, а каков успех сегодня ваш, друзья, наверное, все-таки зависит от степени вашей усталости. Да, назовем это так. Поэтому, если вы держите путь строго домой, вы большие молодцы, как всегда по классике. Принимайте контрастный душ, может быть, даже теплую ванну, если слегка где-то подмерзли. Хотя, да, погода за окном шепчет очень даже приятные 20 с небольшим. Ну и, конечно, оставайтесь вместе с нами, только самые любимые и проверенные музыки на волнах Радио Брест.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами и днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13. Днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью плюс 9-11, днем 18-20 выше 0. В Пинске ночью плюс 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20 выше 0.
1: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Pure Bank.by.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Слухай наших.

0: по дороге домой.
1: Эх, если вам по каким-то причинам показалось, что за вами тянется шлейф неудачной череды событий, то как бы не так. Вы просто перестали посещать те места, которые давали вам небольшую надежду и делали чуточку счастливее. Вот на примере следующего героя я попытаюсь вам доказать, что упорство и труд вам как раз-таки идут. Итак, по словам жителя Техаса, тот на протяжении 30 лет заходил в один и тот же магазин и помимо продуктов на сдачу всегда покупал небольшую лотереечку, и тем самым пытаясь попытать свою удачу, 30 лет упорной надежды на хоть какой-то исход все-таки дал свой результат, и после череды неудач он сорвал куш размером 40 миллионов долларов. Немыслимая сумма, скажу я вам, друзья мои. И тем не менее, словам анонима, он узнал о победе совершенно случайно и уже не мог уснуть всю ночь. Ну, по моим скромным расчетам, наверное, всю жизнь он планирует потратить эти деньги на помощь семье, а также хочет съездить в отпуск со спутницей жизни. Да, друзья, вот так, не разминиваясь по мелочам, действительно огромнейшая сумма на помощь семье, наверное, все-таки не одной семье, а отдельным семьям, если он собирается все потратить до копеечки. Ну, все-таки, знаете, чужие деньги считать, это все-таки не камильфо, поэтому оставим это все на слепую, наверное, все-таки удачу победителя, поскольку я знаю, что он сможет распоряжаться этими деньгами достойно. Ну, а вам, друзья мои, пожелать только верить, действительно надеяться и делать для этого абсолютно все, не сидеть сложа руки, потому что через труд проявляется не только упорство, но и, наверное, какая-то удача. Так что, друзья, пожелаем вам удачи в вашем непростом, а может даже очень даже легком и увлекательном деле. Ну и, конечно же, оставаться вместе с нами на одной волне, поскольку только самая большая, только самая любимая музыка готова поднять настроение абсолютно всем и каждому. Так что больше музыки, друзья, вместе с Димой Биланом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-Банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-Банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: по дороге домой.
1: 17.55 в стране, чуть меньше 5 минут остаются до начала очередного часа. Друзья, час приветов и поздравлений. Вот так вот, да, нежданно-негаданно решили проанонсировать следующий час, который, в принципе, не является для кого-то большой... Как-то большой нет. Большой надежды, возможно, и является, но большим секретом, наверное, нет. А почему надежда? Потому что она, как всегда, умирает последним вместе с вашим сообщением, друзья, которое вы отправляете на студийный вайбер, номер которого плюс 375, код 33-399-001. Как правило, это всегда какие-то хорошие, полезные мысли, интересные поздравления и, конечно же, просто привет и удачной, комфортной дороги вашим коллегам, друзьям, близким, знакомым, в общем-то, всем тем людям, для которых вы неравнодушны. Ну и передвигаясь, собственно, по улицам, по городам нашего города, хотелось бы тоже сделать небольшое вот такое вот предупреждение. Будьте внимательны, поскольку буквально недавно произошла авария на Каменецком кольце со стороны лейтенанта Рябцева, так что следите за вашим скоростным режимом, ну и, конечно же, передавайте данную информацию по цепочке, если это возможно. Есть еще небольшая информация от Сергея. Автокомплекс Брест. Так, мост с бульвара в сторону Варшавки. ДТП. Три машины. Пробка как с бульвара, так и с Вульки. Есть еще одна информация. Небольшой затор. Бульвар Шевченко в сторону моста. И подъем на мост тоже еле-еле движется. Поломашка на подъеме на мосту стоит. Но надеюсь, что в скором времени это все-таки... ситуация прояснится, да, приедут необходимые автомобили, да, приедут необходимые, конечно же, органы госавтоинспекции. Если там что-то несерьезное, то, я думаю, быстро на месте все это решится. Ну и, конечно же, соблюдая вот эту информацию, выбирайте наиболее правильный и комфортный маршрут для того, чтобы попасть уже в конечную точку. Будь то дом, будь, не знаю, сосед, будь то ваш близкий, родной, в общем-то, неважно. Главное, доехать с комфортом и в компании самой лучшей и проверенной музыки на волнах Радио Брест. Собственно, еще раз напоминаю, наш студийный вайбер. Сейчас привет и поздравления уже скоро стартует. Плюс 375, код 33-399-2011. Ну а далее, как всегда, композиция. Кэти Перри на очереди.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Игорь Брилевич избран заместителем председателя Совета Республики. Такое решение принято в результате тайного голосования на заседании 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. После избрания Игорь Брилевич поблагодарил за оказанное ему высокое доверие. Заверил, что приложит все усилия для того, чтобы достойно выполнять возложенные на него обязанности. До нынешнего времени Игорь Брилевич работал заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, председателем Брестского областного совета депутатов. Ранее занимавший пост заместителя председателя Совета Республики Владислав Татаринович был освобожден от должности в связи с назначением министром финансов Беларуси. В Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи в перспективе ежегодно смогут обучаться и оздоравливаться более 7 тысяч детей. Об этом сообщила директор учреждения образования Ольга Бурак. Патриотический центр расположен на территории Брестской крепости. Там построили спальный корпус на 200 мест. Для размещения в теплое время года установлен палаточный городок. В нынешнем году в центре примут около 3500 учащихся. Каждая смена длится 15 дней. В перспективе число ребят, которые смогут приезжать на обучение и оздоровление, увеличится. Сейчас строится второй спальный корпус на 200 мест. С учетом введения в строй дополнительного спального корпуса, общая вместимость позволит принимать 400 человек за одну смену. В среднем в год это будет более 7 тысяч обучающихся, рассказала Ольга Бурак. По ее словам, в центре сделан уклон на гражданско-патриотическое воспитание детей. Бизнесмены Брещины примут участие в Экспо-2027. Форум пройдет в Белграде. Об этом заявил заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. «Самое главное в нашей договоренности – это продолжение контактов, но уже по линии нашего бизнеса. В ближайшее время в Сербии будет проходить большое мероприятие. Наши бизнесмены поедут для того, чтобы продолжать политические договоренности, которые мы достигли с госпожой послом», – рассказал Михаил Баценко.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом государственного контроля Брестской области по 15 мая с 9 до 13 и с 14 до 18 часов проводится тематическая прямая телефонная линия по вопросам подготовки к уборке трав и заготовке кормов в сельхозорганизациях области. Обратиться на тематическую прямую телефонную линию и задать свой вопрос можно по телефону 21 18 60. Сегодня стартовала неделя образования государств, членов Шанхайской организации сотрудничества «Образование без границ» в Брестском госуниверситете имени Пушкина. Мероприятие адресовано будущим абитуриентам и их родителям. Участников ждут встречи с преподавателями и руководством факультетов, знакомства с особенностями обучения и перспективами трудоустройства, а также полная информация о вступительной кампании этого года. В программе ежедневные мастер-классы, квесты и викторины от всех факультетов университета. Кульминацией станет фестиваль факультетов 16 мая в 11 часов, где самые активные участники смогут обменять паспорт абитуриента с отметками на призы. 30 мая в 19 часов в археологическом музее Бересте в рамках международной акции «Ночь музеев» состоится традиционная берестейская маевка. В программе реконструкция средневекового лагеря, мастер-классы по изготовлению кожаных изделий и клепанных кольчуг, мастер-классы по стрельбе из лука. Гостей ждут показательные выступления клубов исторической реконструкции, выступления музыкальных коллективов, фаер-шоу и другое. 15 мая в 16:30 в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится открытие персональной выставки Валерия Ковальчука «Образы моих современниц». Выставка посвящается 65-летию художника и году белорусской женщины. Работы Валерия Ковальчука находятся в фондах Брестского областного краеведческого музея, в Музее истории города Бреста, в частных коллекциях Чехии, Германии и Польши. В экспозиции будет представлено более 20 живописных работ. Выставка будет работать до 7 июня. Бронзового призера чемпионата Европы по тяжелой атлетике Диану Моисеевич чествовали сегодня в Брестском облисполкоме. Заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович поздравил спортсменку Брещины от имени руководства области и от себя лично. Диана Моисеевич является неоднократной победителем первенств, чемпионатов, кубков Республики Беларусь и международных соревнований. Чествовали сегодня и тренера Дианы Марину Лукашук. Проверка системы оповещения с включением электросирен пройдет в Брестской области завтра, сообщили Белта в МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения состоится с 12 до 13 часов. В это время будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории региона. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: по дороге домой.
1: Итак, 18.13, самое точное. Всем, кто с комфортом направляется в сторону дома, огромный привет и добро пожаловать на волнах Радио Брест. Меня зовут Влад Романенко, и в этом часе я все-таки готов стать вашим путеводителем по теплым, ярким и душевным признаниям вашим близким и родным людям. Час привет в поздравлении, готов открывать дверь для всех и каждого, кто все-таки с большим и огромным сердцем должен признаться, ну, не только в любви, наверное, в каких-то, знаете, отдельных моментах и важных для вас тех самых вот моментах в жизни, которые, ну, стоит напомнить, наверное, или, может быть, просто, знаете, поговорить с человеком тет-а-тет, ну, посредством, понятное дело, обратной связи. Студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-0011. Оставляйте ваше послание. Также заходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте, там тоже имеется пост. Оставляйте в комментариях все самые теплые слова поздравления, приветы, юбилеи, праздники. В общем, все, что давно так на душе наболело, все то, что вы готовы сказать тем людям, которые для вас являются, если не всем миром, то большей частью. Потому что вы знаете, что если взять и охватить полностью по радиусу нашу замечательную планету Земля, то, конечно же, наберется с десятка, а то и сотни тех людей, которые для вас и для которых вы неравнодушны. Так что с огромным удовольствием уже совсем скоро готов буду зачитывать ваше послание, привет и поздравления. Ну а далее, как всегда, не обойдется без любимой и проверенной композиции. А так что, 100 сердец от Юлианы Карауловой. Встречаем.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный

0: сайте naprorbank.by.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бо махчима.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

хочется, конечно, говорить, что дело утопающих, дело рук самих утопающих, друзья мои, но если утопать в любви, то мы обеими руками за. Тем более, готовы всегда сделать небольшой подарок в плане поздравлений и вашего сообщения, прочитав в прямом эфире на волнах Радио Бест. Итак, от Андрея будет послание. Поздравляю потрясающего человека, одного из моих лучших друзей, Александра, с днем рождения. Всех тебе благ и ярких моментов жизни. Для друзей и знакомых праздновать мы будем, между прочим, уже в субботу. Так что без встречного поздравления мы не останемся. Ну и мы не останемся в том числе, поэтому, Андрей, я хотел бы напомнить вам в том числе, что не только сегодня, понятное дело, мы, наши команды Радио Брест, поздравляем вас, дорогой Александр, с днем рождения, конечно же, всех благ, самого крепкого здоровья, удачи и быть вместе с нами всегда на одной позитивной музыкальной волне. Ну и в субботу, конечно же, для большого коллектива, вашей компании, сделаем такое, знаете, тоже большое исключение, еще раз напомним про вашего юбиляра, если вы по каким-то причинам его забудете где-нибудь дома, да, уткнувшись в большой мангал с шашлыками, поскольку не терять своих друзей в первую очередь, ну и, конечно же, дать возможность юбиляру отдохнуть и насладиться праздником. Надеюсь, мясо будет, ой, какое вкусное. Ну и от Олега тоже есть небольшое сообщение. Передаю большущий привет своей любимой девушке Татьяне. Я тебя люблю, не скучай, скоро буду дома. Итак, есть еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет любимому человеку Илье. Родной мой, я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе. Жду с нетерпением субботу, когда смогу приехать. Люблю, целую, крепко обнимаю. Итак, друзья, вот такие вот сообщения у нас имеются на сегодняшний час. Я напомню, 18:25 в стране, но также есть сообщение, послание другого характера. Итак, будьте внимательны, на дорогах ДТП, ЦУМ на светофоре в сторону крепости Левая полоса. Так что в связи с этой информацией выбирайте свой маршрут намного заранее, соблюдайте скоростной режим, ну и, конечно же, не балуйтесь на дорогах, будьте внимательны. Ну а мы, как всегда, готовы приготовить для вас только самые лучшие актуальные композиции на очереди Коля Фанк и Тин-Тин. Слушаем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем 18-23 градуса тепла. В Барановичах ночью плюс 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22 выше 0. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Есть, друзья, да, ваше сообщение, которое вы отправляете на студийный Viber. Напомню, обратная связь, плюс 375, код 33399-2011. Вы это уже выучили, я прекрасно понимаю. Вот хочется обратной связи от вас услышать. Есть большое, конечно, количество поводов, по которым вы можете отметиться. И, конечно же, поздравить с днем рождения, с праздниками, юбилеями и большими событиями, о которых, ну вот, вспомнили последний-то момент, ну, по каким-то причинам взяли да забыли. Но работы много, понятное дело, начало рабочей недели, хочется, конечно, везде быть первым, да, вот на этой первой передовой линии рабочей, конечно же, не забывать самое главное, это о себе и своем здоровье, так что не перетруждайтесь, это касается все тех, кто по каким-то причинам задерживается на работе, ну, или выходит в вечерние смены. Друзья, мы с вами, как всегда, наша самая лучшая и актуальная музыка и ваше сообщение. Итак, есть у нас смс от Анастасии. Привет, любимое радио, пламенный привет нашим дорогим коллегам, желаю отличного настроения и нескучного вечера. Вот как раз-таки, друзья, я говорю об этом, что впереди у нас, знаете, нет такого, что просто, да, заканчиваем рабочее время в 17.00, и после этого все, баста, люди отдыхают на полную катушку. Нет, выходят на вечерние, на ночные смены, и так получается, что мы, как правило, знаете, такая вот путеводная все-таки звезда для многих, потому что и поддерживаем, и направим, и всегда порадуем самой полезной, актуальной информацией. Спасибо вам большое, Анастасия, мы будем переходить им далее к сообщению с огромным удовольствием. Светлана, зачитаем. Здравствуйте, Радио Брест. У моей мамы Натальи Константиновны сегодня день рождения. Всей семьи желаем ей крепкого здоровья, любви, счастья и всего самого доброго. И поставьте, пожалуйста, что-нибудь позажигательное. Но это, конечно же, как говорится, к нам. Пожалуйста, принимайте поздравления. Мы с огромной командой и с большим нашим таким, знаете, музыкальным родильным сердцем хотим поздравить вас, наша дорогая, и пожелать только всего самого светлого, доброго и прекрасного. И пусть на вашем жизненном пути будут встречаться только самые настоящие люди, самые проверенные коллеги. И, конечно же, пусть ваши близкие и родные не забывают вас, навещают почаще. Ну и, конечно же, чтобы в вашей жизни было больше поводов для радости и отличного настроения. С праздником вас! Ну и не забываем, друзья, о том, что 18.44 в стране, времени остается не так много. Оставить свое послание у нас здесь, на волнах Радио Брест, должен, если не абсолютно все, то хотя бы большинство из вас, чтобы узнать, как проходит ваш вечер, каково ваше настроение, какие планы на предстоящую неделю, ну и, конечно же, с каким настроением вы отправляетесь туда, где вас всегда ждут, любят и ценят. Скоро узнаем об этом.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, вроде как счастливые люди часов не наблюдают. Тем не менее, 18.54 в стране. С последней порцией ваших сообщений с огромным удовольствием только для вас. Итак, от Вадима будет сообщение. Поздравляем прекрасного Евгения с юбилеем. Мы желаем здоровья, удачи, любви к своей жене. Тоже Жане обращаюсь. Извините, что не приехали всей семьей. Обязательно навестим в выходные. Ну вот, как-то так, да. Тоже Вадим, я так понимаю, что вы держите свое слово как настоящий мужчина, да, аксакал, что давайте-ка не подведите, да, вашего ближайшего человека, вашего друга, коллегу, я так полагаю, ну и, конечно же, в субботу во всеоружие обязательно с большим и хорошим настроением и, конечно же, нашей компании «Радио Брест». Итак, есть еще одни сообщения. С огромным удовольствием передаю привет для мамы от Любы. Да, мам зовут, кстати, Нина Владимировна. Также огромнейший привет вам от нашей команды. Желаем хорошего настроения Светлане и мужу Максиму. Конечно же, да, вот так вот и восклицательные знаки в конце, чтобы подчеркнуть особую важность этих персон. Молодцы. Любочка, тоже вам хорошего вечера. Желаем мы, наша команда «Радио Брест», не забывайте, да, о своих близких, родных, родственников. Навещайте почаще и делайте это с огромным удовольствием. Итак, проверяю наш студийный вайбер на наличие сообщений. Так, есть еще одно сообщение с огромным удовольствием. Столин летит от Кирилла. Привет, Светульки от Кирюши. Да, город Столин. Вот такие вот у нас милости тоже происходят здесь, на волнах «Радио Брест», друзья мои. Не забывайте друг про друга. Да, звоните почаще, навещайте, говорите, осыпайте словами признания и любви. Мы это очень сильно любим и ценим. Итак, друзья мои, все меньше времени остается, поэтому я с огромным удовольствием готов проводить сеть в этот прекрасный вечер нашу незаменимую компанию радиослушателей. Спасибо всем, кто остается вместе с нами в дороге, куда бы вы ни отправились. Помните, нам с вами всегда по пути. Итак, по дороге домой, соответственно, с Владом Романенко. Услышимся с вами завтра в утреннем шоу «Самое доброе утро». Всех обнимаю. Нескучного вечера. Пока-пока.
1: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Первый централизованный экзамен пройдет в Беларуси уже 26 мая. Что можно и нужно брать с собой в аудиторию, а за что могут и удалить с экзамена, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Прежде всего, важно не забыть взять с собой паспорт, документ, удостоверяющий личность, а также пропуск. Обязательно с собой должна быть гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами. Если абитуриент сдает физику или химию, можно взять на испытание простой калькулятор, рассказал Дмитрий Миронов. В гардеробе или дома придется оставить телефон, смарт-часы и фитнес-браслет, за исключением медицинских устройств. Также не стоит брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. Шпаргалки, конспекты и справочники тоже под запретом, как и транспортиры, логарифмические линейки и циркули. Не менее важны правила поведения в аудитории. Абитуриентам следует помнить, что разговоры, списывание, подсказывание и обмен местами строго запрещены. Фотографировать задания также нельзя, проинформировал руководитель учреждения. В Беларуси на майские праздники приняли 2 туристических поезда в рамках совместного с Российской железной дорогой проекта «Белорусский вояж». Для гостей были организованы экскурсионные программы с посещением культурных объектов и достопримечательностей. Первый туристический поезд прибыл в Беларусь 1-2 мая, второй – 9-10 мая. Всего в период майских выходных 410 туристов побывали в Гродно, Бресте и Минске, отметили в пресс-центре. В Бресте для российских гостей организовали обзорную экскурсию по городу. Традиционно туристы посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
0: Новости.
1: К другим событиям. Тест-драйв чужого велосипеда завершился для пенсионера из Кобрина уголовным делом, сообщили Белтов УВД Брестского облисполкома. 53-летняя жительница райцентра сообщила в оперативно-дежурную службу Кобринского РОВД о краже велосипеда. Она рассказала, что периодически оставляет свой двухколесный транспорт у знакомой во дворе. Однажды пришла после работы, но на месте, где оставила свой велосипед, обнаружила чужой, после чего незамедлительно обратилась за помощью в милицию, пояснили в УВД. Правоохранители установили, что к краже велосипеда причастен 65-летний житель Кобрина, неоднократно судимый за аналогичные деяния. Он не скрывал, что заметил стоящий во дворе частного дома велосипед, решил его забрать и использовать в личных целях. В Бресте в мае и июне будет ограничена продажа алкоголя из-за праздника в школах. Запрет будет действовать в течение полных суток 23 и 29 мая, начиная с полуночи. Также продажа спиртного будет ограничена в июне. Период действия мер начнется 12 июня в 8 часов утра и продлится до 8 часов утра следующего дня 13 июня. Введение этих мер призвано предотвратить правонарушения и популяризировать здоровый образ жизни. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на вторник, 12 мая. Завтра зорки обещают особливо эмоциональный и полный зносин день. Приготовьтесь до того, что ваши планы могут быть у любый момент порушены вами же самими. День не схиляет до организованности и рутины, зато и кличет до пригод, так что спокуса порушить монотонность життя будет занадто великой. Это выдатный день для активного отпочинку, спорту, прогулок, зносин, атрымания нового в опыту и новых уражений. Занадто захопляющимся натурам варто проявлять осторожность, каб не зайсти занадто далеко. Для остатних же актуальный совет: избегайте конфликтов и празмерностей, и тады день принесе вам максимум становчих эмоций. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен будет просто идеальным выканаўцам. Ён здольный ловить пожаданий и спокойно перетворить их у житё. А вось на месте керовника Овен может отшивать себе неутульно. День не схиляя его до того, как проявлять инициативу и брать на себе отказность за выник. Так что лепшее, что Овен начальник может зарабить завтра, это зладить себе выходные. За той час, покуль ён отпочивая, Овен подначаленный поспея перерабить массу справ. Завтра зорки раяць тельцу задуматься над тым, ці ўсё яго здавальняе. Магчыма, ён стаміўся ад паўсядзённай рутіны, ці ж у яго жыцці наспелі перамены. У гэтым выпадку варта падысці да гэтай справы творча і рызыкнуць. Заўтрашні дзень цалкам падыходзіць для таго, каб цялец рашуча пачаў мяняць нешта ў сваім жыцці. Гэта могуць быць і глабальныя перамены, і менш значныя абнаўлення. Не бойцеся зрабіць крок насустрач новаму, інакш вы рызыкуеце надоўга затрымацца ва ўчорашнім дні. Але галоўнае, трымайце свае вочы и в уши открытыми. Завтра вы можете нечакано доведаться нечто цікавае и не выключно, что важное. Завтра залогом поспеху близнят станет лозунг «Веды сила». Нельга сказать, что день добрый для карьеры або бизнесу, а вось для учебы самое то. Им варто подумать, як поднять планку своего профессионализму, каб просунуться у карьеры. Магчыма, близнятам есть сенс пойти на навучальные курсы, заняться самоадукацией, або трохи попрацовать чалядником у больш вопытных коллег. Зорки обяцают, что чем больше ведов у ближайший час з'явится у близнят у голове, тем больше новых дзвярэй открыть перед ними, и тем привабнее будут перспективы. Завтра день для рака будет насыщен износинами, перспективными знакомствами, а так само пошуком и опрацовкой информации. Причем эта информация может быть взята им с самых разных крыниц. Махчима некую частку рак запозычить с энциклопеды, иншую с соцсеток, третью от людей, а четвертую из усим складут его здогадки. Але это не повинно его бянтежить. Чем больше известок, тем лепш. Завтра рак будет выдатно ориентоваться в информационном потоку, уберучи на заметку рациональное зерня и откидывая даючы ўсё непатрэбнае. Завтра Леў будзе схільны судзіць пра ўсё залішняе безапеляцыйна і рэзка. Гэта адаб'ецца і на рашэннях, якія ён прыме, і на ўзаемаадносінах з людзьмі. Калі ж гаворка ідзе пра льва начальніка, яго падначаленым можна толькі паспачуваць. Заўтра для льва не існуе паўтона, ўсё афарбована чорна-белай фарбай. Ну а паколькі белай фарбы ў яго прызапашана значна менш, чым чорнай, то па важных пытаннях да льва лепш не падыходзіць, ды і па няважных таксама. Завтра у гороскопе Девы будут переважать эмоции и романтизм. А вот что тычется справ, то тут залогом ее успеху будут люди, которые ее подтримливают. У одиночку Дева не сделает и малой частки того, что задумала, зато обопираючися на однодумцу, здольная перевыконать план. А кроме того, Дева может с издивлением выявить сярод лояльных ее людей, нават тех, от кого она этого нияк не чакала. Прислуховываючися до их парад и заручившися подтримкой, Дева завтра может смело браться за любую, хай нават самую складаную справу. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: next to you, waking up next to you.
1: Реклама.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Это будет
0: Брест.
1: Наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Тысяча фриспинов! Максслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: слушай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.
0: Слушай наших.